0: Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядки получения на aurora.ru 18+.
2: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

облачка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

чердака, с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, проходит время.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Спецборт МЧС доставил из Благовещенска в Москву 9 пострадавших при пожаре на стройплощадке Амурского газохимического комплекса в Свободном. Самолет Ил-76 приземлился на аэродроме в Жуковском. В полете пострадавших сопровождали врачи отряда Центра СПАС, психологи МЧС и специалисты Минздрава России. Пострадавшие доставлены в федеральные лечебные учреждения для оказания специализированной помощи и лечения. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Возгорание на территории стройплощадки Амурского газохимического комплекса в Преамурье произошло в минувший вторник. По последним данным, погибли 7 человек, из которых 6 граждан Китая. Еще 152 сотрудника компании пострадали. Во Владивостоке суд огласил приговор медикам по делу о продаже за границу 13 новорожденных. В мае прошлого года в прокуратуре Приморья сообщили, что в суд передано уголовное дело в отношении 8 медработников частной клиники, обвиняемых в продаже 13 новорожденных детей для последующего их вывоза за границу. В качестве вознаграждения врачи могли получить более 53 миллионов рублей. Как сообщил адвокат одного из обвиняемых, судом назначено от 8,5 лет до 11 лет лишения свободы 6 пациентов. Судимым. Материалы в отношении еще 2 человек пока не рассматривались. Россия может стать первой страной, с которой Индия введет безвизовый режим. Это может произойти после завершения переговоров и выполнения необходимых технических требований. Как уточнили «Известиям» в посольстве Республики в России, точных дат пока нет, поскольку у Индии нет безвизового режима ни с одной страной. В настоящее время безвизовый въезд в Индию разрешен только государственным служащим и дипломатам. По меньшей мере 460 иностранцев числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале. По данным местной полиции, всего в списке пропавших без вести 579 человек. Из них 466 иностранцев из 28 стран. Ранее российское посольство в республике сообщало, что в зоне бедствия находились как минимум 4 россиян, связь с которыми пропала. Минпросвещение разрабатывает единые учебники по всем предметам. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, в этом учебном году завершится внедрение полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов. Также школы получат новые учебники по обществознанию для учеников старшей школы. Помимо этого, ведомство готовит новые учебники по естественно-научным предметам – химии, физике, биологии, математике и информатике. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграм, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 7 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 7.08 в Москве. Доброе утро. 27 августа. Сегодня день недели, четверг. Ян в отпуске до понедельника. Александр Арнгольдович где-то стал в пробке, потому что ремонтируют дорогу на его пути. Я на месте. Все хорошо, не пугайтесь. Сейчас Саша доберется до офиса, и все будет как всегда. Расскажу вам пока о погоде. 17 градусов обещают днем сегодня синоптики и переменную облачность. Если хотите пообщаться, наш.ру, пожалуйста, пишите, рассказывайте, как у вас дела. Там есть две ссылки на наш мессенджер, на Макс, на Телеграм. Выбирайте любой, пишите и рассказывайте, как у вас дела. Ну, а мы ждем Александра и полноценно начнем. Всем доброе утро. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В первой самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на правые линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио. Проверено временем.
6: Знаете ли вы?
7: Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящий покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
4: Радио.

0: Всех, кто связан с кино, и нас, конечно, людей, которые смотрят, мы поздравляем.
1: Играют.
0: Играют, безусловно. Александр вообще у нас зачастил в кино. Александр, ваша самая сильная работа, по вашему мнению, в кино?
1: Самая сильная? Ну, самая долгая, давай.
0: Давай, самая долгая.
1: Самая долгая без слов или самая долгая со словами?
0: Саша, давай, какая тебе больше нравится?
1: Ну, самая долгая со словами – это роль жителя дома, который увидел, как мужчина прыгнул с этого, с 13 этажа.
0: А ты житель номер 3, номер 4, как в титрах?
1: Я житель номер 2.
0: Житель номер 2.
1: Да, вот у меня есть беседа с дворником, оценка факта, как он летит. Когда мне режиссер сказал: Саш, подожди, ну, человек падает, а там каскадер стоял, его бросали. Он говорит: подожди, ну человек падает, а ты что так смотришь, как будто ты видишь это каждый день?
0: У меня есть две истории, связанные с кино. Во-первых, в последнем агенте национальной безопасности мы снимались втроем. Тогда мы еще работали с Таней Борисовой, и я, Саша и Таня летали в Питер, и есть эпизод в последнем агенте, где Саша Устюгов, Михаил Пореченков и...
1: Третья серия последнего сезона.
0: А, это третья. Ты даже серию помнишь?
1: Да.
0: Я не помню. Ну, в общем, там мы играем журналистов, которые берут интервью молча у главного героя.
1: Да, эта сцена длится минута 40.
0: А, где мы прям в кадре, да?
1: Да, где мы в кадре, там туда себе, сюда. Причем говорим мы не своими голосами, надо сказать.
0: Потому что мы не полетели на озвучку.
1: На озвучку мы не полетели, у нас были другие тела, и нас озвучили.
0: Это был необычный опыт. Еще
1: было очень круто.
0: Я помню, как продюсеры на сериале «Король и Шут» предложили мне сыграть меня же, то есть себя в кино. Если кто не знает, там есть линия отношения группы с нашим радио. Был известный многим конфликт у нашего радио с «Королем Шутом», и там есть начало этого конфликта в сюжете фильма. И когда продюсеры мне предложили, а тогда еще непонятно было вообще, что это будет, потому что сначала они хотели сделать очень реалистичную картину, даже просили у меня фотографии студии нашего радио в те года. И они говорят: сыграй себя. Я говорю: понимаете, вот конкретно в этой истории я не участвовал. Меня не было тогда в эфире, когда начинался конфликт. Это были мои коллеги, которые уже давно не работают на нашем радио. Они тогда совсем недолго работали на нашем радио. Он говорит: да ладно, ну все равно, вот сыграй себя. И я отказался. И, ну еще я сказал, что, ну, во-первых, я старше и тяжелее на 20 килограмм. Да. Того, каким я был тогда. Они просили мои фотографии, искали актера, якобы похожего на меня. Но в итоге на Кинопоиске в сериале «Король и Шут» есть герой, который играет Панькова, то есть меня.
1: Ну да.
0: Меня в кино сыграли, Александр, я пошел дальше.
1: Я понял, что вы тут перегнули, затмили. Вас сыграли в кино.
0: Даже не пытался, так получилось просто. Я хотел бы развернуть нашу тему.
1: Ой, вот как. Разверните теперь, пожалуйста.
0: Если вы как-то связаны были с кино, может быть, вы так же, как и мы, сыграли в эпизоде, может быть, вы...
1: Ну, каким-то образом,
0: да,
1: были связаны с кино.
0: Рядом с вашим домом снимали кино, в вашем доме снимали кино, на работе у вас снимали кино, и вы видели, как это все происходит. Может быть, вас взяли в массовку, может быть, вы подвозили известного актера, или каким-то образом, вот если вы считаете, что вы прикасаетесь к российскому кино,
1: да,
0: то напишите, каким образом.
1: Может быть, вы любовница продюсера.
0: Тоже вариант.
1: Сейчас очень много в кино такого.
0: Ну, всегда так было, Александр, и не только в кино.
1: Ну, короче говоря, давайте. Ваше соприкосновение с прекрасным, с кино.
0: С кино, да, пожалуйста. Как не как зрителя в данном случае, а как... вот
1: непосредственно участника.
0: Непосредственно участника. Даже если это было посредственное участие.
1: Да, да, да.
0: Ждем ваши истории на наш.ру. На главной странице есть ссылки на боты. Можно нам написать и рассказать. А мы почитаем ваше сообщение через несколько минут.
2: «Подъемники» на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
13: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОПРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ОПРН 120-770-026-3198. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
14: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
15: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
16: Что такое Сбербизнес Прайм? Каким образом этот сервис помогает предпринимателям экономить время и деньги? И как программа лояльности Сбербизнес «Спасибо» позволяет получать еще больше выгоды от привычных операций? С 17 по 28 августа слушайте рубрику «Наш бизнес-марафон» в эфире «Подъемников», чтобы узнать больше обо всех преимуществах. Подробнее на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк», Москва.
17: УГРН 127-00-132-195.
18: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
19: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
20: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 32 минуты в столице. Как вы соприкасались с фильмом? Или, может быть, ваши родственники?
21: Да, сегодня день российского кино, и вот что вы нам написали. В начале 2000-х работал на судне в Мурманске, пассажирском, которое арендовали из Голливуда для съемок фильма. К сожалению, тогда была не моя вахта, и работал мой сменщик, которого брали в эпизод фильма, а звездой был Шон Бин. Остались фотки Шона на мостике.
20: Британский актер.
21: Живу в маленьком подмосковном городке. Рядом еще несколько таких. Практически каждый год где-нибудь в них идут съемки. Например, на локации нашей ТЭЦ снимали освобождение заложников для какого-то городка. Ночью пол городка, и я тоже стоял, глазела, как несколько раз ребята, одетые под спецназовцев, прыгали через забор. Забавно.
2: Забавно вам, да?
21: Я работаю на скорой помощи. Лет 20 назад нас отправили дежурить на съемке одного сериала. Название не помню. Действие проходило в лесу. И меня попросили сыграть роль трупа, найденного в лесу, и которого, укрытого покрывалом, грузят в нашу же машину скорой. Ну, то есть у вас есть роль в кино. Можете смело говорить, что вы снимались. Да. Сериал не помните, надо найти.
2: Вам должны были заплатить.
21: Работал скажу в юности на Мосфильме в пиротехническом участке. Невероятный опыт. А начальником у меня был В.Г. Орлов, который отдал Мосфильму более 40 лет. Он участвовал в съемках «Войны и мира» Бондарчука в качестве пиротехника. Много забавных историй рассказывал с тех съемок.
2: Круто.
21: Сейчас идет сериал «Новости» на ТНТ, где в одной из серий я организатор рыболовного турнира номер 2. Съемки были на мой прошлый день рождения. Отличный подарок. Еще в том же месяце снялся с семьей в реалити. Дети подрастут, надо повторить.
2: А как мы туда попали?
21: Ну, в реалити можно, на самом
2: деле. Нет, я имею в виду в сериал.
21: А, в сериал?
2: Да.
21: Ехал на машине в Смоленске по улице в центре, где стоят уже заброшенные бараки. Вижу много людей, одетых как бомжи. Стоят как в очереди. Думал, воду местные жители отключили, местным отключили в кранах и привезли, и раздают. Увидела человека с большим белым холстом, который он поднимал над собой. Поняла, это съемки фильма. Позже узнала, что среди людей был Стоянов, и это были вампиры средней полосы. Доброе утро, подъемники. В моем доме снимали фильм «Неест». Когда актеры закончили съемки, Александр Абдулов, Нина Усатова, Александр Лае, с большим облегчением Абдулов сказал: «Все, идем пить водку, поехали в ресторан». А вообще было интересно наблюдать всю суету вокруг съемок. Места красивые, вот и к нам приехали.
2: А как называется фильм?
21: «Неест». Может что, быть, здесь опечатка какая-нибудь?
2: Наверное, опечатка. Я не слышал такого фильма с Александром Абдуловым.
21: Работал в кафе. Снимали в нашем кафе агента национальной безопасности. Серия «Рекламная пауза». В эпизодах засветился директор и я, официантка.
2: Вы знаете, мне кажется, полстраны засветилось в этом сериале.
21: Ну, потому что любимый народный сериал.
2: Очень народу много.
21: Кстати, человек проверил твои слова. Действительно, в последнем сезоне в агента национальной безопасности, где Александр Устюгов снимается, в третьей серии, он нашел нас.
2: Да. Там где-то в конце, по-моему.
21: Мы там, ну там главный герой приезжает в усадьбу на какой-то званый бал, и мы, журналисты, берем у него интервью, у Саши Устюгова. Служил в армии, и в моей части снимали сериал для НТВ «Отставник», наверное. В кадр на плацу попала вся моя рота и мои сослуживцы. А в этот самый момент мы проходили с моим товарищем в чипок, так как не наелись в столовой. Привет, наши. Наши дочери озвучивали в детстве героев двух мультфильмов: «Человек-муравей» и «Оса». И «Аладдин».
2: «Человек-муравей» и
21: «Аладдин». Аня и Алиса Серковы.
2: Круто.
21: Снимался в массовке в сериале «5 минут тишины». И в двух фильмах «Водитель-олигарх» и еще каком-то. На «Водителе-олигарха» познакомился с Павлом Прилучным. Противоположность его амплуа. И очень открытый человек. Профессионал, каких сейчас мало. Отснялся и понял, что кино — это не мое, и теперь только театр.
2: Чудак.
21: Возил в Хельсинки полицейские и скорые машины на съемки в студенческие годы. Здравствуйте. Был свидетелем съемок фильма «Чучело» в нашей школе 799. Снаружи снимали, как составить... Наша школа внутри была другая. А, вот наблюдал за съемками, видел главных героев. Я попал в Толю робота. Сыграл тень за дверью. В комнате общаги, в которой жил... Снимали фильм «Русалка». Снимали после захода солнца. Для этого выставляли софиты на высоту третьего этажа. Потом долго не пускали в комнату. А хотелось уже отдохнуть после учебы и работы.
2: А «Русалка» наш фильм?
21: Ну, наверное, наш фильм. Итак, как вы прикоснулись к кино? Каким боком? Если есть история, то напишите нам. Будет еще несколько минут почитать.
2: 2007 года «Русалка».
21: Ты проверяешь, не веришь нашему
2: слушателю. Не, просто я не слышал про нашу «Русалку».
21: А «Водитель для олигарха» Александр есть?
2: Это слышал, конечно.
21: Это слышал. Да. Хорошо, ждем вашей истории. Пишите.
5: Подъемники на нашем радио.
17: Утром над полем
5: спишь да гладь, и так не хочется сегодня умирать.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов 46 минут в столице.
3: Так, ну, во-первых, нам пояснили, видимо, все-таки действительно опечатка была, когда человек рассказывал про фильм с Абдуловым, он написал не «Ест», а все написали, что это «Next» сериал.
2: А, «Next».
3: «Next», да.
2: Спасибо.
3: Доброе утро. Подъемники служил в 2007 году в штабе округа в Москве. При мне снимали фильм «Охота на Берию», эпилог. Режиссер Пиманов, актер кино, играл Берию... Гришечкин. Обоих нет на этом свете, а фото осталось. Что еще нам написали?
2: Давай, что еще?
3: А, тут было где-то забавное сообщение. Мы тут поздравляем всех с Днем российского кино и вспоминаем, как мы прикасались к фильму. Моя бывшая машина, я почему-то сначала «моя бывшая» прочитал, снималась в клипе у Григория Лепса. Теперь, когда соскучаюсь, пересматриваю ее проезд по мосту в дождь. Очень красиво, хотя снимали на парковке.
2: А, бывшая машина?
3: Да, я почему-то тоже подумал, что...
2: Я думал, бывшая.
3: Что это бывшая.
2: Ну, здорово, что? Что за машина-то была? Какой клип? Что не написали? Хоть посмотрели бы сейчас. Забили.
3: Доброе утро. Как-то на тренировку волейбольной команды в Питере пришел ассистент Александра Абдулова, который снимал фильм «Бременские музыканты». Отобрал высоких мальчиков для сцены. Там санитары в противогазах таскали носилки. Смотрю фильм и понимаю, что это мои сокомандники. Сцена секунд 20. Снимали 3 дня. Ну, вообще, съемки кино... Ну, когда ты знаешь, как это технически все происходит, достаточно муторная история.
2: Очень долгая подготовка. Кто не знает, тот да.
3: Вот мы были, снимались, ну вот Саша сказал, минуту, да, в агенте национальной безопасности. Мы были там целый день.
2: Да.
3: И практически целый день мы ждали просто. Когда да. Вот одна сцена закончилась. И
2: снимались минут, другой. Наверное, 30. Да. А ждали целый день.
3: Что еще? Работал в кафе, снимался барменом. Со мной выпивал Гоша Куценко в кадре.
2: Мне кажется, он бы с вами и без кадра выпил.
3: В 2003 год. Первый концерт Ленинграда в Иркутске. Приходим в клуб, выходит Шнур и объявляет, что в зале Балабанов, и запись концерта войдет в будущий фильм. Первые две песни сыграл для фильма «Под фанеру». Потом пошел нормальный концерт. Фильм так и не вышел, назывался «Американец».
2: Понятно.
3: Интересно, я почитать, был ли такой. Не то, что вам не верю, просто интересно, почему.
2: Но Сергей тоже мог.
3: Не вышел.
2: Ну, мог запросто такое.
3: Да? Немножко всех взбодрить. Так, в зале Балабанов.
2: Да.
3: 7:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на aurora.ru 18+.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Спецборд МЧС доставил на лечение в Москву 9 пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе. В больницах региона остались 30 человек. По данным Минздрава Амурской области, они находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Пожар на стройплощадке газохимического комплекса в городе Свободный произошел во вторник. По последним данным, количество погибших выросло до 7 человек, среди которых 6 граждан Китая. Судьба еще 9 человек остается неизвестной. В Роспотребнадзоре напомнили школьникам о нормах нахождения за компьютером. Так, общая продолжительность использования компьютера на уроке для детей первых-вторых классов не должна превышать 20 минут. В третьем и четвертом классе норма составляет 25 минут. По полчаса можно заниматься за компьютером ученикам с 5 по 9 классы. Для старшеклассников безопасными считаются 35 минут. Как отмечается в рекомендациях, продолжительность использования интерактивной доски детьми до 10 лет может составлять не более 20 минут, старше 10 лет – не более получаса. Россия принимает активное участие в борьбе с эпидемией лихорадки Эбола. Как заявил замглавы российского МИД Александр Алимов, контакты ведутся как по двусторонним каналам, так и по линии Всемирной организации здравоохранения. В интервью «Известиям» дипломат также рассказал, что Роспотребнадзор всего за 4 дня создал тесты для диагностики вируса, и уже порядка 8 тысяч таких систем переданы в зону эпидемии Эболы в Республике Конго и Уганде. По меньшей мере 550 человек пропали без вести во время схода оползня в Китае. ЧП произошло на пограничном переходе с Непалом. Как сообщило центральное телевидение Китая, среди пропавших без вести 260 иностранцев. Уточняется, что сход оползня произошел на непальской стороне границы. Ранее власти Непала сообщили, что без вести пропали 466 иностранцев из 28 стран. Российское посольство в Непале сообщило, что в зоне бедствия находились как минимум четверо россиян, связь с которыми пропала. Основательница Wildberries Татьяна Ким возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России. Издание Forbes оценивает ее состояние в 5 миллиардов долларов. Второе место заняла президент компании Intec Management Елена Батурина с состоянием в 1 300 000 000 долларов. Третье место заняла генеральный директор BFA Development Людмила Коган 1 250 000 000. Издание отмечает, что Ким возглавляет рейтинг уже в 5-й раз. А популярный канал Radio.NS проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 7 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 8 минут. Столица сегодня 27 августа. Сегодня уже четверг. До 19 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики. Я вот смотрю, будут ли дожди, а дождей вроде как и не будет сегодня. Но переменная облачность. Прекрасный день для...
3: Для чего, Саша? Для того, чтобы скучать по лету?
2: Для пробежек. Я, кстати, вчера, вы знаете, закрыл лето велосипедное.
3: А что так?
2: Ну, лето же закончилось. Я просто летом уже на велике не прокачусь.
3: А сегодня, а завтра?
2: Ну, сегодня я не могу, завтра я уже занят. А в выходные у нас фестиваль «Легенда», на который мы сегодня, дорогие друзья, прямо сейчас будем разыгрывать билеты. Приглашаем вас всех, где они у меня. Вот они у меня.
3: 29-30 августа, суббота-воскресенье.
2: Да, два билета на музыкальный рок-фестиваль «Легенда», который состоится 29 августа в Горбушке, пройдет уже в четвертый раз. Мы, ведущие утреннего шоу «Подъемники», будем его вести.
3: Фестиваль два дня, но билеты мы разыгрываем конкретно сейчас в этой рубрике на 29 число.
2: Угу.
3: Ну, просто чтобы вы не путались. Ну, Саша, еще, кстати, будет 31 августа, понедельник, ты можешь...
2: У меня бассейн. Ну, у меня все расписано, я тебе говорю, я лето велосипедное закрыл, а теперь будет осень.
3: Слабак.
2: Велосипедная.
3: Давайте сыграем в кинопробу еще раз. 27-й правильный ответ мы принимаем, наш.ру. Поехали.
4: Какое солнце.
5: Да, простите, что вы делаете?
4: Мелочь для автомата.
5: Ну, могли бы попросить, я бы дал сколько вам, ну...
4: Ну, что вы. У меня где-то было много монеток.
5: Но мне кажется, это не совсем удобно.
4: А мокрыми руками? Ничего, высохнут.
5: Да нет, ну, вокруг люди, и солнце светит, а вы в карман лезете.
4: О, ну, все так делают.
5: Как все? Мне кажется, редкие единицы вот так вот по чужим карманам-то.
4: Да-да-да-да. Но это мой карман.
5: Ошибаетесь. Это мой карман, потому что он находится в моих брюках.
4: То есть, как это в ваших? Карман в моих брюках.
5: Тихо-тихо, вы привлекаете внимание. Тихо, это не в ваших интересах.
4: Можете сами проверить и убедиться.
2: Я думал, это было, по-моему, слишком длинно. Мы обычно очень коротко делаем.
3: Ну, ты обычно очень коротко делаешь, что-то на минуту. Я не знаю, что на тебя нашло, Александр.
2: Ну,
3: закрываете летний сезон?
2: Актерские работы.
3: Кинолетний сезон закрываете?
2: Кинолетний сезон.
3: Во-первых, давайте еще раз всех поздравим киношников и нас, зрителей, с Днем российского кино. Поэтому... Не поэтому, но, в общем, ждем 27-й правильный ответ. Пишите, угадывайте, что за фильм мы переозвучили.
2: Запутались? Давайте.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Наша реклама.
7: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
8: Анимация, квизы и ростовые куклы.
7: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
8: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
7: Праздник для всей семьи.
8: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
9: 0+.
10: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
11: «Максидом».
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
13: Записывай. Запоминай.
14: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
15: Наше радио. Сделано в России.
16: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которая склоняется большинство большинство историков связано со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов 17 минут в столице. Давайте еще раз послушаем фрагмент.
3: Напомню, мы принимали сегодня 27-й правильный ответ.
4: Какое солнце.
5: Да, простите, что вы делаете?
4: Мелочь для автомата.
5: Ну, могли бы попросить, я бы дал сколько вам,
4: ну... Ну что вы. У меня где-то было много монеток.
5: Но мне кажется, это не совсем удобно.
4: А мокрыми руками? Ничего, высохнут.
5: Да нет, ну, вокруг люди, и солнце светит, а вы в карман лезете.
4: О, ну, все так делают.
5: Как все? Мне кажется, редкие единицы вот так вот по чужим карманам-то.
4: Да-да-да-да. Но это мой карман.
5: Ошибаетесь. Это мой карман, потому что он находится в моих...

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 24 минуты в столице.
0: Наш бизнес-марафон.
2: В Сбере каждая операция по вашему расчетному счету может приносить выгоду. Подключайтесь к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо», копите бонусы, обменивайте их на рубли или возмещайте стоимость покупок для бизнеса. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции, имеющихся ограничений.

0: сообщениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321 ПАО «Сбербанк».
1: В эфире специальная рубрика нашего радио и Сбербанка «Бизнес-марафон». Его участники – предприниматели, которые находят простые и работающие решения даже для сложных задач.
0: Нашего следующего героя зовут Игорь. У него кейтеринговая компания. Заказы принимает заранее, согласовывает меню, количество гостей, стоимость, и клиент вносит предоплату. Раньше для этого Игорь отправлял банковские реквизиты и ждал перевода.
1: А потом заметил, чем сложнее человеку заплатить, тем чаще приходится напоминать об оплате. Поэтому Игорь решил, что платежи стоит принимать не так, как удобно ему, а так, как удобно клиенту.
0: Теперь для дистанционной оплаты он отправляет платежную ссылку. А если уже на мероприятии заказчик решает добавить блюдо или продлить обслуживание, можно рассчитаться на месте через мобильный терминал.
1: Правило Игоря простое и работает эффективно. Не заставляй клиента думать, как вам заплатить. Предоставьте ему максимально широкий выбор.
0: Игорь, как и другие герои наших эфиров, тоже участвует в акции программы «Сбербизнес. Спасибо». В ней Сбер в честь своего дня рождения раздает 185 миллионов рублей своим клиентам. У вас тоже есть возможность присоединиться. Акция действует до 31 октября 2026. Дерзайте. Ваш бизнес приносит не только прибыль, но и бонусы. «Сбербизнес. Спасибо» – программа лояльности, где накопленные бонусы за операции по счету можно обменять на рубли или возместить до 100% стоимости покупок для бизнеса. «Сбербизнес. Спасибо» – привычная работа. Дополнительная выгода. Спонсор рубрики ПАО «Сбербанк». Москва, УГРН 102-770-013-21-95-18+.
2: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
9: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
10: Остановитесь. Чувствуете, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
11: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум банкинг эворд» за 2025 год.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
14: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
15: Мир. Каждый день в твоих руках.
16: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
17: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
18: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
19: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
18: Обслуживаться у вас можно?
19: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
20: Да что?
21: А что?
20: Перевозки – это задача со звездочкой.
22: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
23: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
22: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
6: и Игорь Паньков.
0: Подъемники. На нашем радио.
24: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 8:37 в столице.
25: У нас тут временно перестали работать сообщения, поэтому мы сейчас с нашими коллегами из технического департамента разбираемся, не пугайтесь. Сейчас все должно заработать. А пока новость, Александр, вам она, для вас она не очень актуальна, но многие, наверное, поспорят сейчас родителям. Дешевле всего собрать школьника к 1 сентября можно в Волгограде, а дороже всего в Москве. Меньше всего среди исследованных городов тратят в Волгограде 15 200 рублей. И в Уфе 15 300 рублей. Самые высокие расходы зафиксировали в Москве 21 000 рублей на ребенка, что на 9% больше, чем годом ранее. В Петербурге сумма достигает 19 400 рублей, в Красноярске 18,5. В среднем школьные расходы в миллионниках выросли за год на 10%. Больше всего в Воронеже, Челябинске и Перми. За 7 лет школьные сборы подорожали в 2,5 раза, в зависимости от города. Наиболее быстрый рост пришелся на 2021-2023 годы. В этом году кредит на подготовку ребенка к школе взяли 9% родителей против 5% в 2025 году. Ну, я не знаю, что можно за 15 тысяч рублей, если мы говорим о полноценной подготовке. То есть одеть, обуть, купить все принадлежности и так далее.
24: Ну, а если первый раз в школу идешь, то, наверное, все действительно очень непросто. А если, допустим, ты уже в какой-нибудь пятый класс переходишь, допустим, я же могу с рюкзаком с прошлого года идти.
25: С рюкзаком может быть, но вот как раз в этом возрасте дети так активно растут, что тебе нужен будет и там спортивная форма новая, и учебная форма, и не одна, да, а сменная должна быть. Ну и соответствующие там другие расходы.
24: Вообще, это, конечно, дикость, когда люди берут кредит да, на то, чтобы ребенка одеть. Это, ну, никому не стыдно за такие данные.
25: 8:40 в Москве практически уже. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва, УКРН 127-00-132-195.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
9: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
11: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2160 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 48 минут в столице.
3: Хотелось еще раз вам напомнить, что лето заканчивается, если вдруг вы давно в календарь не смотрели, и закончится оно грандиозным рок-фестивалем, легендарным, под названием «Легенда». В ДК Горбунова три сцены. Мы, ведущие тренер-шоу «Подъемники» на главной сцене, и наши любимые артисты. Помимо легендарных артистов, будут еще и молодые артисты.
2: А можно? Кто из молодых будет?
3: Саш, можно зайти на сайт фестиваля и посмотреть, чтобы сейчас никого не обижал.
2: Можно, просто для
3: часто
2: себя.
3: Часто артисты говорят, почему вы это название читаете, а это не читаете. Если уж читаете список артистов, читайте его весь. Поэтому на сайте можно изучить. Я знаю, что будет три сцены. Одна внутри горбушки, одна, собственно, на парковке, самая большая, главная, и во дворе.
2: Обычно читают легендарные имена и говорят, и другие.
3: И другие всегда в этот момент обижаются, в том числе. 8.50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой о позиции Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
5: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
4: В ответ Сталиной Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель «Новых людей» полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты, и до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталины женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь сбили над регионами России 267 БПЛА. Как говорится в сводке Минобороны, украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехватили и уничтожили над территориями 11 областей, а также над Краснодарским краем, Башкирией и Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает агентство ТАСС, режим воздушной угрозы из-за БПЛА и ракет вводился с начала суток в Южном, Центральном, Уральском и Приволжском федеральных округах, затронув 29 регионов страны. Между тем, российские военные поразили объекты нефтеперерабатывающей промышленности и логистические центры в ряде регионов Украины. Как сообщили в Минобороны России, минувшей ночью был нанесен массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также логистические центры в 6 городах, в том числе в Киеве. Кроме того, российские войска поразили объекты инфраструктуры в портах Одесса, Черноморской, Рени, которые используются для доставки военных грузов и топлива для ВСУ. Бывший президент Армении Роберт Кочарян будет арестован на 2 месяца. Об этом сообщили в Антикоррупционном комитете республики. Ведомство полностью удовлетворило ходатайство следователя в качестве превентивной меры. Кочаряну инкриминируется злоупотребление служебным положением, получение взятки в особо крупном размере и отмывание средств. Как отмечает сайт nsn.fm, минувшей ночью экс-президент был госпитализирован ввиду ухудшения самочувствия. Около 2 недель назад он перенес операцию на сердце. Дополнительные каникулы для первоклассников предусмотрены в предстоящем учебном году. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В интервью РИА Новости он отметил, что ведомство дает четкие рекомендации по отдыху школьников. Для первоклассников есть дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года. При этом Кравцов добавил, что школы могут корректировать каникулярные даты. 9 дней волонтеры из группы «Друзья океана» боролись за жизнь морских обитателей на Сахалине. 11 волонтеров стали спасателями морских животных под руководством экспертов. Операция успешно завершилась освобождением от пластиковых ошейников 65 ушастых тюленей. Как говорится в сообщении, чаще всего животным мешали веревки с узлами и упаковочные ленты. Отмечается, что команда не только спасала тюленей, но и собирала данные о травмах, а также тестировала новые методы и оборудование для проведения таких работ. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 7 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 7 минут в столице. Сегодня 27 августа. Последние дни уходящего лета.
3: Хочешь нагнетать уже? Я же сам себе поймал на мысли, что вот это так не работает. Как у родителей. Ну, школьники, наверное, нас вряд ли слушают. А родители школьников, наверное, их напрягает.
2: Слушай, не первый год заканчиваются каникулы летние. Да.
3: Вот ты когда стал взрослым человеком, магия же прошла вот это 1 сентября, ну, когда тебя это беспокоило. Только когда уже дети, школьники, тогда ты начинаешь дергаться.
2: Ну, а почему она должна сейчас меня дергать?
3: Ты с удовольствием шел в школу?
2: Конечно.
3: После летних каникул?
2: Потому что это была возможность, тебя же куда-нибудь увозили, ты был в лагере или еще где. И... Возили от друзей, а тут вы встречались. Еще была у нас такая фишка. Нам было безумно интересно, что к нам придут кто-то новенький. Да.
3: Да, да, есть такая история.
2: Это было так, вот, ну, просто мы их почему-то ждали.
3: Ну, причем девчонок.
2: Девчонок и пацаны. У нас не было такого, чтобы там кто-то кого-то гнобил сильно. Было все в рамках. Сегодня, наверное, за это будут ругать. А тогда все было в рамках.
3: Слушай, сейчас хватает ужасных и жутких историй.
2: Да, я понимаю. Школьных. Я понимаю. Раньше их хватало. Меня самого травили в школе, когда все развалилось.
3: За что?
2: Ну, я пришел в пионерском галстуке, а пионерскую организацию отменили. Меня высмеяли. Типа, а я просто... Потому что я был председателем совета дружины, я просто его... Ну, автоматически надел. И вот с тех пор, то есть мне бы снять, да и все было бы нормально. С тех пор я сказал, а так, получите. Я его носил до конца, мне потом говорили, типа, что я сумасшедший и так далее. Но я его носил, пока школу не закончу.
3: Давайте погадаем, Александр, по какой книге?
2: Александр Дюма.
3: Дюма.
2: Прекрасный Александр Дюма.
3: Итак, пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Выберем самую интересную проблему, выведем автора в эфир. Вы назовете номер страницы, номер строчки, мы вам ее расшифруем. А пока давайте почитаем проблемы, которые уже пришли к этой минуте. Хочу стать блогером. Надоело работать на заводе. Смотрю на людей плюс-минус моей профессии, как они ведут блог, как они живут, и мне кажется, что у меня тоже получится.
2: Ну, а блог-то про что?
3: Ну, если он смотрит на людей...
2: Про завод?
3: Да.
2: А, ну тогда дерзайте. Сейчас
3: может
2: очень
3: быть,
2: много...
3: не про завод, может быть, просто про конкретно профессию там.
2: Мне сейчас очень много таких блогов. Я подписан на одного парня. Он сокрушается, что у него золотые руки. Он делает там из металла вообще с нуля всякие там, ну, не... чтобы правильно, не только мангалы, но и какие-то, короче говоря, вещи для дачи, там, я не знаю, как это называется, ну, неважно, короче говоря, делает своими руками, варит, и говорит, а почему я не могу позволить себе новый автомобиль? Почему это вот я делаю, а никому не интересно? Подписчиков у него там куча. Я ему даже написал, просто оставь номер телефона, пусть тебе скидывают по 100 рублей.
3: Есть такие закрытые каналы, где ты покупаешь подписку, там, 100, 200, ну, неважно, 1000 рублей.
2: Угу.
3: Ну, сможешь. Такой закрытый клуб, да. Угу. Попробуйте, только имейте в виду, что это отнимает очень много времени. Люди в интернете злые, если вы ранимый человек.
2: Ой, да не в интернете злые, господи, Игорь.
3: В интернете особенно смелые.
2: Ну, естественно, тебя никто
3: нужно
2: не видит.
3: Нужно быть к этому готовым.
2: Сразу-то не прилетит.
3: Ждем ваши проблемы. Наш.ру, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В Первой Самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на правые линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Гадать будем очень скоро, поэтому ждем ваши проблемы, все, что у вас наболело, накипело. По Александру Дюма.
2: Заказали кухню. Сами выбирали палитру цветов, заплатили 2,5 миллиона рублей, а по цвету не подошла. Как быть?
1: За кухню 2,5 миллиона рублей? А как вы цвет выбирали?
2: Я не понимаю. Тебе дают вот такой веер из цветов. Ты, наверное, выбираешь.
1: Ну, я понимаю, как мы не подошли.
2: Ну, не знаю, может быть, освещение такое было, когда смотрели. Может быть, Саш, я тут не специалист. Но бывает такое, не угадал с цветом.
1: Просто я к тому, что кухня за 2,5 миллиона не может не подойти. Поэтому поменять что-нибудь, да и все. Шторки повесить другие.
2: Кажется, да, что это какая-то сумасшедшая цифра. Можно было квартиру раньше купить за такие деньги.
1: Не кажется, это сумасшедшая цифра. Давайте не будем. Давайте не будем. Знаешь, это вот...
2: Ты давно кухню покупал?
1: Ну, сколько? Год назад.
2: Ну что, вот где-то в районе миллиона?
1: Год назад я покупал кухню. Я тебе просто говорю, давай мы не будем. Ну, стоило, да. Ну, просто не надо говорить, что это заоблачные цены. Это не заоблачные цены, это заоблачные цены.
2: Нет, я не говорю,
1: так
2: что
1: же
2: это
1: мы привыкли к автомобилям за 5 миллионов, вот, понимаешь?
2: Я тебе говорю о том, что...
1: Сейчас... Поэтому не надо. Это просто переоценка.
2: Так что

0: об этом подумать. И там с пацанами вот об этом поговорить. А дома я не мог сказать, не хочу в школу. Там было все понятно, все строго. Встал, умылся, зарядка, уроки должны быть сделаны, собрался, все должно быть аккуратно. Я не мог идти, как вот...
1: Еще зарядку с утра делал?
0: Да. Как рвач. Как говорил мой дед.
1: Хорошо, ты хотя бы в старших классах с пакетами ходил в школу?
0: Ну, ходил, конечно. Когда все ломалось, конечно, ходил. С дипломатом этим безумным. Помнишь, такой пластмассовый дипломат пластиковый?
1: Ну, мы вот уже начиная с 10 класса ходили.
0: Как
1: это
0: назывался? Знаешь, такие мыльница.
1: Маленькие пакетики Невея были. Вот. И туда просто один учебник, одну тетрадку.
0: Это считалось, самое страшное, что это считалось модным.
1: Ну, не считалось модным, это просто так все ходили, и ты ходил. Ну, то есть носить сумку или рюкзак, и все учебники уже как-то было неправильно. Ждем ваши проблемы. Наш.ру, пожалуйста, пишите по Александру Дюма сегодня, гадаю.
0: Да.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Остановитесь. Почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
9: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
15: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
16: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
17: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
18: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. УГРН 120-770-026-3198. 12+. Срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
19: Да что заработали.
20: Что?
19: А что?
20: Перевозки. Это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
20: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
21: и Игорь Паньков.
0: Подъемники. На нашем радио.
22: Так, дорогие друзья, 9 часов и 37 минут в столице.
23: Устал стоять в очереди за бензином. Хочу поменять машину и купить дизель. Знакомая отговаривает. Может быть, вы что-то посоветуете?
22: А вы знаете, у меня было такое ощущение сегодня на дорогах, что вернулись автолюбители. Как будто бензин дали всем. Хотя я вчера видел в очереди в Москве, когда проезжал. Но было ощущение с утра, что всем дали бензин.
23: А у каршеринга, кстати, нет проблем с бензином?
22: Ну, нет. Ну, наверное, может быть, и есть, они как-то его решают.
23: В смысле, вот ты, у тебя не было проблем, чтобы взять машину у каршеринга?
22: Не было. Берешь вообще и не стоишь нигде. И не думаешь ни о чем.
23: Так, следующая проблема. Хочу заняться необычным, каким-нибудь необычным видом спорта, но пока не придумал, каким. Может быть, вы посоветуете проблему у людей?
22: А вас тянет на что-нибудь, тянет вообще? Ну, я не знаю, может быть, вы хотите...
23: Хобби-хорсинг? Или это не спорт?
22: А что такое? А, на лошади воображаем?
23: На палке. Воображаемые лошади, да.
22: Слушайте, сейчас, вы знаете, я тут прочитал новость о том, что в этом году в России резко вырос процент продажи велосипедов год к году. То есть в процентном выражении на 82% вырос. И сейчас какой-то идет бум велосипедный. А чем это плохо? Тем, что ты, допустим, ну, если ты сам не можешь ковыряться в своем велосипеде, элементарно там почистить цепь, звезды, смазать его, подтянуть спицы, то вот это ТО, оно может затянуться на неделю и больше. Потому что мастерских просто не хватит. Ты меня слышишь?
23: Да, я тебя слышу, я задумался просто.
22: Вот. Сейчас, тем более, конец сезона. Я думал, знаешь, бум сейчас пройдет, и где-нибудь зимой его сдать на ТО.
23: Как бороться с дворниками, которые утром собирают листву? Бесят, спать не дают.
22: А то, что они гудят в эти, как он называется, в пылесос наоборот. Дуют на листья, чтобы они улетали на газон, с дорожки.
23: Ну а с другой стороны, когда им еще это делать?
22: Не знаю, когда. Но когда люди, вот понимаешь, вот когда делают асфальт, я не понимаю, почему в 5:30, в 6 утра, когда люди едут на работу, они перекрывают дорогу.
23: Ну а когда еще?
22: Ну не делать? Знаю, ну, когда.
23: Вот всегда люди куда-то едут.
22: А вот я вчера вечером проезжал это место на велосипеде, они стояли, отдыхали.
23: Я думаю, что они ночью делают, просто заканчивают там, не знаю, 7 утра.
22: Ну так пусть заканчивают в 5 утра. Ну а как проехать, скажи?
23: Ну а как дорогу? Как доделать дорогу?
22: Ну вот. Да, не интересно это никому.
23: Всегда куда-то будет кто-то ехать.
22: Должно быть удобно всем. Понимаешь?
23: 9:40 в Москве. Доброе
22: а не
23: утро.
22: Тем, кто только делает.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 9 часов 47 минут в столице.
3: Пока у нас технические сложности, разбираемся тут, погадаем без телефонного звонка. Но проблема следующая. Бывшая уже 4 раза писала краской матерное слово из 3 букв на капоте моей машины. Так. По камерам видел. Заявление не пишу, надеюсь, что возьмется за голову. Как быть? Погадайте без эфира, пожалуйста.
2: За чью голову она должна взяться? За свою?
3: За свою.
2: Вот так вот?
3: Давайте, Александр, сегодня 27 число, 8 месяц, 27 страница, 8 строчка, снизу пусть будет.
2: Вы уверены?
3: Итак, бывшая 4
2: Мы
3: раза уже...
2: Обсуждать как-то будем или нет?
3: Ну, тут куда обсуждать... Давай сначала строчку, а потом добавим что-нибудь от себя. У нас минута буквально. Итак, бывшая уже 4 раза писала матерное слово из 3 букв на капоте моей машины. Возьмется она за голову или нет?
2: Нет, друг мой, сказал Кадрус.
3: Ну так. Ну, один раз, ладно, там, на эмоциях. Два, ну, хорошо, но три это уже и 4.
2: Ну, если вы спрашиваете, возьмется ли она за голову, не возьмется. Я просто не понимаю, что вы имеете в виду, остановится она или нет. Наверное, это вы имеете в виду. А ответ вам – нет, друг мой, сказал Кадрус.
3: Ну, вообще, конечно, эта история не единичная, когда бывшая... портит автомобиль, именно зная особенность, человек к нему привязан, дорожит.
2: В этом смысле, конечно, жалко автомобили, потому что есть произведение искусства, я не знаю, какой у вас автомобиль. Вот. И он, конечно, не виноват.
3: Но она, интересно, легко стирается, та краска, которую она пишет, это слово из 3 букв или нет?
2: Она краской пишет?
3: Ну, я так понимаю, что краской, да. Надеемся, что перестанет это делать. 9.50 да. В Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

И ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские военные нанесли новые удары по украинским портам и целям в Одесской области. Как сообщила Минобороны, в городе Личевка поражен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов и цех по производству селитры для обеспечения потребностей ВСУ. В портах Одессы и Черноморск целями стали 24 хранилища с имуществом военного назначения. В порту Рени поражены объекты инфраструктуры, которые использовались для грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Также в Одесской области поражены объекты энергетики и транспортной инфраструктуры. Среди пропавших без вести после схода Селя на границе Китая и Непала есть граждане России. Как сообщило российское посольство в Пекине, по последним данным местных властей, два россиянина числятся пропавшими без вести. Местонахождение еще трех россиян предстоит выяснить. Стихийное бедствие на границе Непала с Китаем произошло накануне. Китайские СМИ сообщили о трех погибших. Идет поиск еще 558 человек. Власти Непала заявили, что без вести пропали более 800 человек, из них почти 600 – это иностранцы. Рыба почти полностью погибла из-за паводков в Тюменской области. Как сообщили в аппарате Комитета Госдумы по экологии, представители рыбного хозяйства и Российской академии наук подтвердили, что в Туре и Тоболе рыба полностью утрачена. Частично в Иртыше, Тавде и Исете. Кормовая база утрачена на 95%. Отмечается, что на естественное восстановление популяции рыбы уйдут годы. Ранее сообщалось, что в реках Тура и Тобол во время паводка в воду попало большое количество органических веществ, что в совокупности с жаркой погодой привело к критическому дефициту кислорода в воде. Несколько правил проведения рентгенологических исследований поменяются в России с 1 сентября. Это следует из приказа Минздрава. Согласно изменениям, теперь в частной клинике можно будет пройти магнитно-резонансные исследования без направления лечащего врача. Кроме того, результаты исследования внесут медицинскую документацию пациента. При проведении рентгенологических исследований теперь также допускается применение медицинских изделий с искусственным интеллектом. Родителям напомнили об опасных привычках детей. Способствовать развитию у детей хронических заболеваний и ухудшению здоровья могут неправильное пищевое поведение, недостаток физической активности, чрезмерное увлечение гаджетами и несоблюдение режима сна и отдыха. Об этом в интервью РИА Новости рассказал главный педиатр Москвы Исмаил Османов. По его словам, одна из главных задач родителей – не только объяснять детям, что полезно, а что вредно, но и показывать личный пример. А популярный канал «Радио.НС» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 7 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 27 августа. Сегодня у нас... Четверг.
3: Давайте посмотрим четверг. Календарь. Давайте перед тем, посмотрим. Как сыграем в «Кто кого». День российского кино сегодня. Всемирный день озер. Международный день бокса. Всех причастных поздравляем с праздниками. Также в 1955 году вышел в свет первый экземпляр книги рекордов Гиннесса. Продемонстрирована первая система цветного телевидения, пригодная для практического применения.
2: Так.
3: Ну вот так, Александр. Ну у нас...
2: Да, у нас сегодня розыгрыш термокружки. Суперлегкая и компактная термокружка черного цвета. Объем 500 мл. Управление одной рукой. Герметичная и красивая. Подходит для автомобильных подстаканников и велосипедных держателей. Вот так вот. Термос. Марка, ставшая легендой. Весь мир называет термосы именем этого бренда. Для офиса, пикника и экспедиции идеальная модель ждет вас на сайте официального представительства «Термос» в России. Термос.ру. Вековая история и качество, которому доверяют миллионы.
3: Давайте столкнем две категории граждан. Тех, кто ест за рулем, ну вот прям берет с собой завтрак, обед, ужин, против тех, кто не ест. И вообще в машине у кого запрещено есть. Автомобилисты сегодня будут с нами играть. Mm-hmm. Есть же такие, которые воду даже не запрещают
2: пить. Да. Стелят бумаги под ноги.
3: И не только там в межсезонье, когда грязно.
2: Да, всегда стелят.
3: Итак, отправляйте ваше имя и пояснение, за какую команду вы будете играть.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
1: «Максидом». Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 10 часов и 11 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте играть.
3: Алексей, ест за рулем.
2: Ест за рулем. Леш, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Ну и что вы едите? Вы сейчас едите за рулем, вот сейчас, в данный момент?
4: Нет, на данный момент нет. Но у меня вот лежит пряник, стоит стакан с кофе.
3: Пряник и кофе.
2: Пряник и кофе. Вкусно, кстати.
3: А еще если сливочного масла добавить, на пряник. А вы делали бутерброд из пряника, как из печенья, только из пряника?
2: Нет, не делали.
3: Ты либо его сам разрезаешь пополам, либо два пряника берешь, и между ними сливочное масло.
2: Первый раз такое слышу.
4: Пряник разрезали, да, в детстве было такое.
2: Ну, понятно. Вы откуда, из Брянской области?
4: Нет, из Москвы.
2: Понятно.
3: Давайте, ну, отвечайте спросите на вопрос. Сегодня нечетное число, значит...
2: Спросите у родителей, откуда
3: у вас преимущество.
2: Задолго до изобретения термоса люди хранили еду и напитки в домашних ледниках в погребе. Какая там была температура? Я уж не знаю, как это выяснили, но какая? 0 плюс 4... 6-8 градусов, 8-10.
4: Я думаю, 6-8 градусов.
2: Правильный ответ – 0 плюс 4. Температура в таких погребах была практически как в современных холодильниках, а в отсеках для глубокой заморозки могла доходить до минус 10 градусов. Какой из этих предметов, сегодня, кстати, нечетное число, преимущество вашего, у вас преимущество. Какой из этих предметов устроен по тому же принципу теплоизоляции, что и термос? Электрическая грелка, колба для жидкого азота или керамическая кружка?
4: Первый вариант.
2: Это второй вариант. Колба для жидкого азота. Сосуды для хранения жидкого азота тоже имеют двойные стенки с вакуумом между ними. Ну и последний вариант. Соберитесь. Почему перед заливкой горячего напитка термос рекомендует ополоснуть кипятком? Чтобы убить бактерии, чтобы прогреть внутреннюю стенку и снизить потерю тепла в первый момент, или чтобы проверить герметичность?
4: Второй вариант.
2: Да, если залить кипяток в холодный термос, часть тепла уйдет на нагрев колбы. Предварительный прогрев продлится хранение напитка горячим. Поэтому, чтобы прогреть внутреннюю стенку и снизить потерю тепла в первый момент, нужно рекомендую ополоснуть кипятком. Ну что ж, вашему сопернику нужно ответить теперь на два вопроса. Да. Шансы все равно есть.
3: Пожалуйста, те,
2: у вас шанс потерять термос, а у второго игрока выиграть.
3: Кто не ест за рулем, в вашу очередь отправляйте имя и контактный телефон.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Молчанова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
2: Что, ничего не едим в машине. Остановились, вышли, поели, и проблем нет. Сара нам написала. Сара, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: А это ваше правило или вашего мужчины? Обычно мужчина этим славится.
3: Нет, это мои правила. Но уже они общие.
2: Уже общие, понятно. У вас задача следующая. Вам нужно на два вопроса правильно ответить, чтобы победить.
1: А если ребенок скажет, мама, умираю?
2: Остановились, поели.
1: А, хорошо. Какое слово произошло от того же греческого корня, что и слово термос? Термометр, телефон или телескоп?
3: Ну, наверное, термометр. Тоже с теплом связан.
1: Греческое слово «терме» означает «тепло». От него произошли слова «термос», «термометр», «термостат», «термальный» и многие-многие другие. Да. Вам нужно ответить на два вопроса, чтобы победить. Почему внешняя стенка термоса остается прохладной, даже если внутри кипяток? Из-за вакуума, который не проводит тепло, из-за специального охлаждающего слоя или потому что кипяток быстро остывает?
3: Думаю, специальный, вот что-то со специальным слоем.
1: Нет, не со специальным. Из-за вакуума, который не проводит тепло. Вакуум блокирует теплопроводность, поэтому тепло не передается внешней стенке.
2: Последний шанс.
1: В Сибири охотники закапывали убитую дичь глубоко в снег и сверху насыпали толстый слой опилок или веток. Даже в оттепель мясо не портилось. Вопрос. Почему? Потому что снег и укрытие создавали стабильную температуру около нуля, как в камере холодильника. Ветки выделяли смолу, которая консервировала мясо. Или снег под опилками превращался в лед и замораживал мясо еще сильнее.
3: И главное, все подходит.
1: Очень сложный вопрос.
3: Надо же так, да, такой вопрос придумали.
1: Я бы на вашем...
3: Ну, первый выберу.
1: Выберите
3: трудно,
1: первый.
3: Трудно.
1: Все выберите подходит. Первый. Выбрав первый, вы можете проиграть. В курсе, да?
3: Ну, конечно, в курсе.
1: Снег и укрытие создавали стабильную температуру около нуля, как в камере холодильника. Абсолютно правильный ответ.
3: Правильно.
1: Мы вас поздравляем.
3: Ну,
1: вы только что забрали. Вы только что забрали.
3: Спасибо большое.
1: Термокружку суперлегкую и компактную черного цвета, объем 500 мл, для держателей велосипедных подходит и для автомобильных подстаканников. Для кофе по утрам, для чая в дороге или для холодного лимонада на пикнике только на официальном сайте termos.ru каждый найдет идеальный вариант для себя. И будьте уверены, термос прослужит вам многие годы. Партнер рубрики ООО «Термос.РУС». УГРН 515-774-608-73-95. Москва.
2: Александр,
1: что?
2: Мне кажется, тебе нужна кружка для велосипеда.
1: Мне нужна кружка для велосипеда, да. Еще просто? Для бассейна.
2: А для они разные?
1: Ну, могут быть одинаковые.
2: А в бассейне тебе зачем кружка?
1: Ну как, пить специальную жидкость. Для вымывания.
0: Подъемники на нашем радио.

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтобы

0: Наша реклама. Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УГРН 127-00-132-195.
1: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетно. Регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов 37 минут в столице. Наша любимая рубрика, связанная с Алисой AI.
2: Да, мы дали задание Алисе AI объяснить текст песни «Не сейчас» группы Кипелов. Иногда простые слова требуют пояснения. Иногда люди даже не задумываются, о чем им нравится. Они даже могут петь песню, но не понимать смысл этой песни. Вот для этого мы и придумали рубрику Алисы AI. Но здесь, казалось бы, и кажется все очевидно. Смысл песни. Это гимн свободе и жизни на пределе возможностей. Лирический герой словно байкер, мчащийся по ночному городу. Он не хочет увязать в трясине будни, поэтому выбирает скорость и риск. Смерть неизбежно. Но главный посыл — не сдаваться и жить полной жизнью прямо сейчас, отодвигая финал на потом. Это призыв успеть сделать все задуманное, пока горит твоя звезда. Интересный факт, кстати.
1: Да, давайте.
2: У песни есть две официальные гитарные версии. При первом издании альбома «Реки времен» соло играл гитарист группы Rage Виктор Смольский. А в переиздании в 2007 года партию заново записал уже новый участник группы Вячеслав Молчанов. К этому переизданию также прилагался клип на песню. Вот такая история. Очередной гимн всем любителям свободы и скорости.
1: Да, дорогие друзья, вы тоже можете обратиться к Алисе AI и дать ей задачу, поставить задачу, и она вам ответит на все ваши вопросы.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов 48 минут в столице. Всем здравствуйте. 27 августа сегодня. Последние летние деньки. До 20 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики. Переменная облачность.
3: Давай, я вот смотрю. Последний четверг лета.
2: Последняя пятница. Сейчас сегодня каждый день праздник. Как последний. Ну, в смысле, последний есть последний. В этом году. Что тут такого? Хочешь сказать, что это штамп? Ну, ради бога, к этому можно относиться как угодно. Кто-то относится к этому весело, задорно, как к празднику, а кто-то вот гудит, ну, зудит.
3: Ты знаешь эту поговорку про то, что были бы деньги, и лето будет круглый год?
2: Господи.
3: Поэтому не все так внимательно смотрят
2: какая
3: на
2: пошлость, а? Ну, календарь. Зачем вы так? Я не понимаю. Завтра, кстати, последний день лета, когда мы с вами работаем вместе, вдвоем.
3: Ян в отпуске до конца недели, и в понедельник она уже будет в эфире. А в субботу и воскресенье встретимся на фестивале «Легенда в Горбушке».
2: Да, ждем вас.
3: Все, счастливо, до завтра, берегите себя.
2: Любим вас.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Пьяный мужчина сжег 6 автомобилей в подмосковном Королеве. Как сообщили в областном главке МВД, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 33-летний местный житель заметил, что у припаркованного на улице Тихонравова автомобиля была незапертая дверь. Он поджег заднее сиденье этой машины, после чего огонь перекинулся на стоящие рядом. В результате 3 машины сгорели полностью, еще 3 получили различные повреждения. Полицейские задержали поджигателя на месте преступления, когда он наблюдал за пожаром. В беседе с сотрудниками он пояснил, что поджег машину, чтобы посмотреть, как работают экстренные службы. Жители Москвы определят судьбу памятника Александру Пушкину. Как пишет сайт мэра и правительства столицы, горожане смогут выразить мнение о том, нужно ли вернуть памятник поэту на историческое место на Тверском бульваре. С данной инициативой к столичным властям обратился народный артист РСФСР и председатель Союза кинематографистов страны Никита Михалков. В сообщении уточняется, что его обращение было передано в общественный штаб для рассмотрения и поддержано. Вопрос будет вынесен на тестовое голосование, которое пройдет 28 августа с 8 утра до 14.00. Началось строительство станции Ватутинки Троицкой линии метро. Она будет расположена недалеко от пересечения Калужского шоссе и проспекта Славского. Как отметил Сергей Собянин, специалисты приступили к активной фазе строительства второй очереди Троицкой линии метро от Коммунарки до Троицка. Ее протяженность составит 17 километров. На участке будет открыто 6 станций. По словам мэра Москвы, проходка тоннелей должна быть закончена в 2028 году, все основные работы в 2029. Пассажиры проедут по новой ветке уже до 30-го года, пообещал Собянин. Новый маршрут проекта «Москва-область» запустят 29 августа. Он свяжет поселок Вешки со станцией метро Алтуфьево. Пассажиров будут перевозить 2 современных автобуса среднего класса. Как отметили в мэрии Москвы, маршрут 1303 будет работать по фиксированному тарифу. Прикладывать карту нужно только на вход. Всего в городском округе Мытищи работают уже 7 маршрутов проекта «Москва-область». Лето в Москве закончится комфортной погодой. Таков прогноз главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой. В беседе с РИА Новости она рассказала, что при переменной облачности осадки не ожидаются. В пятницу температура воздуха днем в Москве плюс 18-20, в субботу и воскресенье 15-20 тепла. Закончится лето с дневной температурой в плюс 17-22 градуса. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 7 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: 0+.
4: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио. Так бьется сердце.

0: плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
2: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
1: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Наша. Наша. Наша. Многоуважаемая публика, разрешите представить шоу, которое ежедневно становится ареной искрометных шуток, неожиданных поворотов и умопомрачительных историй. Вас ждут захватывающие рубрики и зажигательные конкурсы. Никакой магии. Чистое искусство создателей, талант исполнителей и ловкость рук наших ведущих. Встречайте! Виртуозы слова и настоящие укротители эфира. Поэт Дмитрий Ленский и его муза Алиса Вокс. В еженедельной программе «Шоу дня». По будням с 12 до 16 часов.
5: Не пропустите, все трюки выполнены исключительно профессионалами без дублеров и страховки.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

я устаю, перевожу дыхание на ногах, не устаю, я в облаках, и потому снова шаг, снова новая боль, снова гудит в ушах.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Директор службы внешней разведки России подтвердил, что провел встречу с главой ЦРУ США. Общаясь с журналистами, Сергей Нарышкин заявил, что встреча с Джоном Рэдклиффом состоялась, когда тот находился в Москве. При этом Нарышкин отметил, что практически каждую неделю встречается с руководителями той или иной специальной службы или разведывательной организации со всех континентов мира. Директор службы внешней разведки России уточнил, что обсудил с Рэдклиффом вопросы, находящиеся в компетенции разведывательных служб. Директор ЦРУ посетил Москву 25 августа. В Кремле сообщили, что визит был связан с контактами между спецслужбами, а президенту России Владимиру Путину доложили о проведенных встречах. Кабмин создал подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Комиссия займется вопросами безопасности объектов критической инфраструктуры и минимизации негативных последствий нарушений работы предприятий. Как говорится в сообщении Кабмина, ее возглавит первый вице-премьер Денис Мантуров. Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Они могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. Дрон нанес удар по турецкому танкеру в Черном море. По данным СМИ, мостик коммерческого судна получил серьезные повреждения и полностью вышел из строя. По имеющимся данным, погибших и пострадавших нет. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, за текущий год ВСУ поразили 214 гражданских судов в Черном море под флагами разных стран мира. Более 640 туристов числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале. В их число входят 8 россиян. Об этом сообщает Управление Непала по туризму. По данным Ассоциации туроператоров России, организованных российских туристов в районе наводнения в Непале не было. В МИД России заверили, что дипломаты предпринимают усилия по установлению местонахождения россиян, с которыми потеряна связь. Мощный поток воды в горной части этой страны хлынул в реку Бхоте-Коши накануне. Причиной паводка стали землетрясения и последовавший за ним оползень. Большинство родителей и школьников одобряют запрет на использование учениками мобильных телефонов на уроках. Как показало исследование портала Superjob, за эту инициативу Минпросвещения выступает 82% родителей и школьников. Среди учителей уровень поддержки запрета составляет 86%. По их мнению, телефон отвлекает ученика от усвоения материалов и может служить поводом для конфликтной ситуации с одноклассниками. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 7 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте. Без Алисы Михайловны сегодня будем. У нее съемки. Она завтра появится. Если появится, абсолютно расскажет все. Так что работает не только во благо себя, но и нашей любимой радиостанции. Поскольку, ну, чем популярнее будет ведущий, то тем популярнее будем, собственно говоря, и мы. Поэтому, Михаил, небольшущий привет. А с вами поговорим, давайте, в этом часе на тему, сколько... Да, я сейчас прямо скажу. Сколько телефонных номеров ваших близких или знакомых или кого-то еще вы сейчас на память помните. Раньше вспомните, как было, да? У тебя была двушечка на, собственно, телефон, ну, на, как он там называется? Таксофон, телефон-автомат. Вот, двушечка, и у тебя была такая записная книжка, где все было от руки написано, и много-много номеров ты знал на память, если нужно было дозвониться. Сейчас пытался вспомнить, сколько же знаю я номеров. Ну, так вот, прям перед этой темой. Значит, смотрите, раз это мамин, затем лучший друг Валерка, точно знаю, потому что номер телефона у него менялся лет 20, наверное, уже. Ну, и, собственно, свой. И все, друзья, и все. А раньше и там домашний был, и бабушка, и мама рабочий, и еще что-то, и школа, и завучи, и прочее, прочее. Вот, все вот эти вещи мы, конечно, держали в голове. Итак, сейчас вот просто подумайте, сколько... С уверенностью в 100% вы знаете телефонных номеров на памяти, ну и, собственно, кому эти номера принадлежат. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
2: Наша реклама.
3: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В Первой Самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на правые линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Наша. Музыка по

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, в эру того, что все самое ценное, все самое важное и все абсолютно у нас самих находится в наших телефонах, сколько номеров телефонов вы помните на память? И чьи это? Я у вас спросил, у меня вот вышло 3, понимаете? Дальше погнали. Свой и ее. Все, точка. Дима, добрый день, здравствуйте. Помню 3 номера. Мама, муж, свой, а вот муж, мой муж, не помнит даже мой. И 3 восклицательных знака. Кому-то сегодня будет а-та-та по попе. Здравствуйте, Дмитрий, знаю 3 номера, свой, мужа и сестры. Дальше также здравствуйте, здравствуйте. Знаю только сестры родной и подруги самой близкой, у которой номер уже более 20 лет не менялся. 5 номеров. Так, мама, папа, бабушка и 2 номера дяди, пишет нам кто-то, не подписываясь. Добрый день, номера родителей, дальше любимого и пары ближайших подруг. А зачем больше? Вот, спрашивает у нас кто-то. Хотя память на цифры отличная. Помню, например, паспортные данные, номера счетов и карты основной. О, как вообще даже. Я даже последние пару цифр не помню. Дальше. Добрый день, здравствуйте, родители, мужа, сына и дочери. Это 5. Заловка и домашний 7. Это 100%. А вот подружек частично на ощупь. Понятно. Добрый день, Дмитрий, здравствуйте. На данный момент помню свой, мамин, папин, бывшей жены. Раньше помнил больше, но возраст дает знать о себе, пишет нам Олег из Тулы и кокетничает своим возрастом. Добрый день, мама, сестра, муж и свои, естественно, главные любимые люди, которые в любой момент...

0: ничего страшного. Зато у нас, видите, будет теперь новый подъезд. Итак, друзья, сколько номеров на память вы сейчас вот помните? Так вот, чтобы быстро набрать, без ошибки и не ломать голову, какая там цифра была в конце. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах и кому эти номера принадлежат. Пишите.
1: Сделано в России.

сядем у окошечка в на колесах горенке. За полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: наша реклама.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
11: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
12: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф, согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года. МТС предлагает лучшее приложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Итак, казалось бы, в принципе, чем ты дольше живешь, тем больше у тебя остается в памяти, тем дольше ты должен помнить. А на самом деле, сколько вы телефонных номеров помните, ну, так вот, на память? Поехали, только свой, пишет нам кто-то, это фиаско. Ну, почему же? Вот, смотрите, тоже два своих, остальные в телефоне. И нормально, вообще никаких переживаний и никакой ненужной рефлексии. Дальше погнали. Всем дня номер знаю точно. Мамин, сестры, подруги лучшей. Больше, в принципе, не надо. Так, дальше. Привет, Дима. Точно помню 4 номера. Свой, жены, мама и друга. С детства остался домашний номер телефона, который еще барабан. Остальные телефоны переписаны в записную книжку. Примерно 110 номеров. Пишет нам Макс. Привет, Димыч. Пишет нам Юрка. Свой собственный и все. А вот... Ох, Юрка. Шуточки тут у тебя, слова тут у тебя такие прикольные. Ну и, в общем... Отчего он свой личный номер помнит? Потому что часто знакомится и часто свой номер отправляет. Считает его даже красивым. Помню свой номер супруги отца. 3 получается. Сейчас помню только телефон мужа на память, а из так прошлого все городские бывших квартир, в которых проживали, телефоны знакомых, родственников, хотя уже давно никто ими не пользуется. Всем привет. Купила новый телефон и не смогла сразу понять, как сохранять номера. Поэтому десятка 2 постоянных контактов помню наизусть и еще много смогу набрать правильно с первого раза. Надо мной все ржут, а мне нравится. Да и вообще, по-моему, классно. Наши, здравствуйте. Номеров 10 точно. Знаю по работе, часто звоню грузчику стационарного на сотовый. Вот как-то он не вышел на работу. Директор говорит мне, продиктуй его номер, чтобы разыскать его. А, я такая сразу на память сотовый. Тыдыщ. Вот. Директор спрашивает, в общем, как так быстро. Говорит, да я, в общем, его на память помню, потому что часто звоню. А потом про себя думаю, что же директор обо мне подумал. Да ничего не подумал он, Оль, правда. Ну, это же нормальный директор, правильно? И у вас нормальная работа, и все нормально. Вот, и все. Так, добрый день, Дмитрий, здравствуйте. Подарите мне ластик стереть поскорее ненужные связи, ненужных людей, лишь близких, родных, неизменно храня, и кто-то пусть так же стирает меня. Пишет нам свой. Очень красивое стихотворение, очень красивое. 9. 2 своих, 2 маминых, жены, сына, лучшего друга и 2 товарищей. Пишет нам Григорий из города Тулы. Добрый день, Дима, здравствуйте. Свой и мамы, все, тоже написал кто-то и не подписался. Так, привет, ни одного, даже свой, не помню, уже 5 лет, пишет нам кто-то, тоже анонимно. Итак, друзья, сколько на самом деле, так чтобы с первой попытки, чтобы сразу и прям на зубок в любое время дня, ночи, вы помните на память телефонных номеров? Пишите, пожалуйста, чьи это через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Итак, друзья, посчитал, в общем-то, средняя арифметическая, средняя температура по палате – это около 5 номеров, мы помним. А все остальное нам уже, в принципе, по сути дела, неважно. Как вы считаете, этого вполне достаточно или что-то с нами случилось и нужно подтянуть?
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: «Максидом».
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Более 13 тонн незадекларированной электроники обнаружили домодедовские таможенники. Как сообщили в ФТС России, общая сумма партии серой техники составила 123 миллиона рублей. Уточняется, что в ходе оперативных мероприятий в одном из торговых комплексов столицы было обнаружено более 3000 незадекларированных электронных устройств от брендов Apple и Dyson. В их числе телефоны, наушники, умные часы, пылесосы, фены, очистители воздуха и сушилки для рук. В настоящее время партия изъята. ФТС пояснили, что для ее легализации владельцу необходимо задекларировать товар и уплатить 35 миллионов рублей таможенных платежей. Жители Москвы начали получать электронные письма с предложением принять участие в тестовом электронном голосовании перед выборами депутатов Государственной Думы. Оно состоится завтра с 8 утра до 14.00. В тестовом голосовании горожанам предлагается поделиться своим мнением по важному для города вопросу. Нужно ли вернуть на историческое место на Тверском бульваре памятник Александру Пушкину? Отмечается, что в ходе тестового голосования можно ознакомиться с тем, как будет организован избирательный процесс с 18 по 20 сентября, а также помочь специалистам убедиться в том, что система электронного голосования полностью готова к выборам. Центральная пригородная пассажирская компания возобновляет скидку на проезд для обучающихся. 50% льгота распространяется на все 9 регионов, где компании перевозят пассажиров. В Московской области и других регионах школьники, студенты и другие категории обучающихся смогут оформлять льготные билеты на обычные пригородные поезда. Для обучающихся в Москве доступен и льготный пригородный абонемент на 30 дней. Все подробности есть на сайте ЦППК в разделе «Льготы». Первый в России беспилотный поезд метро проехал уже 5300 километров. Как напомнил Сергей Собянин, эксплуатация этого состава началась на большой кольцевой линии московского метро в январе. По словам мэра столицы, за первое полугодие в метро и на МЦК доля новых поездов превысила 80%. Всего в текущем году в метрополитен поступит свыше 300 новых вагонов. Более 8 тысяч человек посетили первую акцию «Ночь в поликлинике». За 4 часа на 10 площадках профилактику прошли в 3 раза больше человек, чем посещают кабинеты профилактики всех поликлиник города вместе взятых за один день. Об этом рассказала заммэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова. Первая акция «Ночь в поликлинике» прошла 22 августа. Вторая пройдет уже завтра с 8 вечера и до полуночи на 10 площадках. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 7 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Наше радио. Это навсегда.

0: Смоленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, без Алисы Михайловны сегодня. Она на съемках, придет, расскажет потом все в подробностях. И мы будем знать, что и как у нее происходит. В этом части предлагаю вам поговорить на тему, ну, условно назовем ее «О судьи кто?». Собственно, цитирует Чацкого и бессмертную, и абсолютно крылатую вот поэму Александра Грибоедова «Горе от ума». А судьи кто? Я считаю, что, знаете, если кто-то перед нами, перед вами, передо мной там виноват, очень сложно, а ты должен вынести какое-то соразмерное и правильное, я не знаю, тут еще можно взять, подобрать слова, вот, вынести какое-то наказание, то это всегда гораздо сложнее, нежели простить, забыть, забить, а вот вынести наказание. Я хотел у вас спросить, дорогие дамы и господа, в общем, кого, за что и как, чем вы наказывали последний раз? Ну, я не знаю, может быть, там время лишили в интернете, или там, ну, не знаю, ну, вот этой вот, когда там мужчина с женщиной тоже лишили, наказали. Ну, мало ли, какие наказания были, а самое главное, за что? Вот, и как? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наша реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио. Зачем?

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, тема этого часа – о судьи кто кого, за что и как вы последний раз наказывали. Погнали. Своего 10-летнего оболтуса вчера лишила телефона на 3 дня за то, что разбросал вещи и соврал, будто все убрал. Самое действенное наказание сейчас, пишет нам кто-то, не подписываясь. Наш первоклашка отказывался есть суп и демонстративно вылил его в раковину. В итоге остался без сладкого на неделю и сам мыл посуду за всей семьей. Дочь 14 лет пришла домой на 2 часа позже обещанного, да еще и трубку не брала. О, вся выросла, 14 лет. Пришлось заблокировать ей карманную карту на неделю. Сразу вспомнила, как звонить маме. Ну, мы такие. Мы все такие. Здравствуйте, могу кота наказать. Он не любит, когда его гладят и берут на руки. Как начинает вырываться, сразу выходит в окошко. Мы на первом этаже, ну, тут как бы в скобках пояснили.

Вот, я сам себе иногда боюсь, поэтому я нормальный. Я, в общем-то, вырос нормальным, но некоторые вещи им повыковыривал, этим котятам. Бесили, а чё они за мной смотрят, понимаете? Итак, друзья, кого, за что и, самое главное, как вы последний раз наказывали? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.

0: Наша реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, АО Т-банк 0+.
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Фу. Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
7: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
8: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Флау-вау. Услуги от ООО «Флау-вау». Москва. ОГРН 120-770-026-31-98. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
17: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
16: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
18: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, за что, кого и как вы наказывали последнее? Ну, в последний раз. Так, поехали. Привет, Наша наказал своих сыновей, что бардак в комнате в наказание. Заказал Ростикс, пока мама в отпуске. Люблю их. Доброго дня. Кот взял привычку орать по ночам. Предпоследний раз вытащил его на улицу. Он так распереживался. 2 дня ни звука. Потом снова орать начал. Но выходить было лень, и я намочил ему хвост. У него дело на полночи появилось и тоже замолчал. Дальше смотрим. Я начальник отдела. Буквально в прошлую пятницу лишил премии сотрудника. Человек систематически опаздывает на совещание, а также подводит всю команду. Надеюсь, рублем дойдет быстрее. Я так понимаю, что уже не первый раз, да? Коллега постоянно забывал в кавычках мыть за собой кружку на общей кухне. И мы просто спрятали всю чистую посуду, оставив его один на один с его грязной чашкой. Подействовало, пишут нам наши слушатели. Дальше. У нас в офисе жестко. Заматали офис на рабочем месте. Виновный покупает пиццу на весь отдел. Вчера наш сисадмин знатно потратился за свои ругательства. Дальше. Младший разрисовал новые обои в гостиной маркером. Дала ему в руки губку. Тер со слезами на глазах. 2 часа. Больше на стенках не рисует. Ну, это пока, мы же понимаем, да? Наказал своего зама за сорванный дедлайн по крупному проекту. Заставил его самого вести презентацию перед строгими инвесторами и объяснять, почему мы это дело не успели. Дальше наказала мужа молчанием на целые сутки. Вот оно, великое наказание. За то, что забыл про, ну, естественно, годовщину нашего знакомства. Купил так огромный букет, извинился, мир восстановлен. А вы ему что? Муж оставил меня одну разгребать бардак после его посиделок с друзьями. В наказание он всю субботу провел на генеральной уборке, пока я отдыхала в спа-салоне. Хорошо договорились, прям весело договорились. Дальше. Жена уехала к подругам и забыла покормить моего любимого кота. Слышите, да? Моего любимого кота. Есть вариант еще такой, что да нафига нам коты, да нафига нам животные, вообще в доме не надо. Ну, в общем, моего любимого кота. Я в ответ случайно удалил ее любимый сериал из загрузок на планшете. Мелочь, а приятно. Ну, такая маленькая бяка, а я маленькая дрянь, получается. Помните, как в детском мультфильме? Так, мой кот Васька вчера скинул со стола любимую мамину вазу. Был пойман на месте преступления, строго отруган и заперт в ванной на полчаса на карантин. Так, насчет животных еще где-то здесь было. Сейчас найду. Так, попугай Кеша начал громко орать в 5 утра. Наказал его просто. Накрыл клетку плотным темным покрывалом до 10 утра. Сразу наступила тишина.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики в связи с последствиями схода селей в Тибетском автономном районе Китая. Владимир Путин передал слова поддержки тем, кто потерял близких, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Также глава российского государства выразил соболезнования властям Непала в связи с многочисленными жертвами и разрушениями, вызванными сходом селя и наводнениями. Обе телеграммы опубликованы на сайте Кремля. В результате природной катастрофы на границе Китая и Непала число пропавших, по последним данным, составляет 558 человек. Среди них 260 иностранцев. Согласно данным посольства России в Пекине, двое граждан России числятся пропавшими. Местонахождение еще троих россиян устанавливается. В Россию официально не поступало новых предложений по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она напомнила о том, что в конце прошлого года украинская сторона в одностороннем порядке вышла из дискуссии в рамках стамбульского формата. При этом Захарова отметила, что серьезные инициативы по урегулированию не публикуются в прессе, если они рассматриваются теми, кто видит в них шанс на реализацию. Один человек погиб, один пострадал при возгорании автомобиля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Как сообщает городское управление Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по факту возгорания автомобиля. Устанавливаются обстоятельства инцидента. Ожидается, что в ближайшее время будут назначены судебные экспертизы. Зарплаты учителей в России должны увеличиваться без повышения нагрузки, заявил начальник главного штаба детско-юношеского движения «Юнармия» Герой России Владислав Головин. По его словам, оплата труда педагогов должна формироваться справедливо, поэтому следует снизить разрыв в уровне зарплат учителей из разных регионов. Кроме того, он указал на необходимость расширения программы «Земский учитель» за счет моногородов и закрытых городов. Он призвал включить в нее возможности для повышения квалификации педагогов. В Алтайском крае медведи могут начать чаще выходить к населенным пунктам. Как пояснили в краевом Минприроды, причинами такого поведения медведей могут стать неурожай орехов в лесу и уборочные работы на полях. Специалисты подчеркивают, что орехи являются важнейшей частью рациона зверей для набора жира перед зимой. В поисках пропитания медведи также выходят на сельхозугодья. Численность медведей в крае остается относительно стабильной – около 1500 особей. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 7 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте, без Алисы Михайловны. Сегодня она на съемках. Важная птица. И там и жердочки у нее тоже очень классные. Для одного всем известного телешоу. Запись сегодня вот, у Алисы Михайловны. Весь сентябрь тоже она будет пропадать, чтобы нам потом все рассказывать с пылу жару, что и как там происходит на этой самой стене. Так, в этом части предлагаю вам поговорить на тему бесконечных дел. Что-то мне подсказывает, что, ну, у многих из нас есть какие-то дела, которыми мы занимаемся перманентно. Просто потому, что иногда не можем их закончить. Неважно, что это. Вот тянется и тянется. Будь то ремонт, будь то там, там разбор еще чего-то. Я не знаю, ну, какие-то разные вещи, которые вот постоянно это вещи, ну, вот это вот дело, оно есть. И закончить его, кажется, уже, ну, уже не предвидится возможным, и ты как-то смиряешься с этим и живешь дальше с тем, что у тебя есть что-то незавершенное. Вот есть ли у вас такое дело? И что это такое за дело? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, с кем записала новый фит группа «Татуин», и поговорим о планах группы «Операция Пластилин». «Татуин» и «Оберег» представили совместный сингл «Послевкусие лета». Музыканты признаются, что эта песня теперь входит в число их любимых. В будущем композиция станет частью альбома фитов «Все наши» на «Татуине». О новой песне и истории ее создания рассказывает Роман Кузьмин.
2: Прежде всего, я должен сказать, что мы сами, музыканты группы «Татуин», любим искренне песню «Послевкусие лета», и любовь эта, она развивалась, и она стала такой большой не сразу, а спустя несколько лет жизни с этой песней. Вот есть песни рок-н-ролльные, веселые, грустные, разные, нужные, разные. А эта песня, она какая-то, она и не академичная, она и не тяжелая, и не легкая, и не веселая, и не грустная, она какая-то очень честная и щемящая, и она отзывается в душе. Я думаю, что таких песен у нас мало. И я очень рад, что вокал Дениса Михайлова очень яркий, узнаваемый и открытый, эмоциональный, добавил несколько красок и слоев этой классной песни. И вот что у нас получилось, и это здорово.

0: Послушать послевкусие лета уже можно на музыкальных площадках. Операция «Пластилин» готовит сразу три новых релиза. Лидер группы Анатолий Царев рассказал, что новый материал разделят на два мини-альбома по 5 песен каждый. Первый мини-альбом выйдет осенью 2026 года, второй — весной 2027.
1: Заткнись и целуй меня! Заткнись и целуй меня! Заткнись и целуй меня!
0: Между двумя релизами музыканты представят альбом «Roots 2», продолжение проекта, в котором старые песни группы получают новые аранжировки и обработки. По словам Царева, такой формат позволит операции «Пластилин» регулярно выпускать новый материал и оставаться в информационном поле. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
2: За сценой. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, есть ли в вашей жизни такое понятие, как бесконечное дело, которое никогда не заканчивается, и вы постоянно к нему возвращаетесь, хотите, не хотите, и как бельмо на глазу, тут что-то там происходит, и нужно доделывать, а все, конца и края нет. Пишите, пожалуйста. Бесконечная возня в теплицах и огороде. Уже смирилась почти, что гусеницы и улитки пожрали урожай. Обидно, досадно, пишет нам Елена из Санкт-Петербурга. Леночка, держитесь. Наши, здравствуйте. Но, наверное, будет звучать банально. Плинтуса в комнате не доделал и планируем заново переделывать ремонт. Может быть, руки дойдут тогда. Та же самая история у меня просто. Абсолютно. Думаю уже сделать новый ремонт. А, собственно, плинтусы так и валяются. Доброго дня, уважаемые. Здравствуйте. Самое незавершенное это строительство дачи, точнее, ее улучшение. Процесс бесконечен, как вселенная, пишет нам Дмитрий из Пятигорска. Дмитрий, респект. Здравствуйте. Так случилось, что у меня 4 машины, и они старые. Естественно, они ломаются. В общем, пришлось купить гараж, и теперь я сам себе автосервис. Практически все выходные провожу там, сам крашу и вся слесарка. И это бесконечно, пишет нам кто-то, не подписываясь. Доделывать встраиваемый шкаф. 4 года уже. Жена ворчит. Ну, ворчалка у нее встроенная такая. Короче, говорит, что этот долгострой и вся семья обманутые дольщики. За чувство юмора жене отдельная пятюня. Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте. Вот так начнешь вести блог, порой бросить хочется, но, как говорится, взялся за гуш, не забудь сходить в душ, пишет нам Светлана. Соль. Это огород, пишет Олег из Тулы. Бесконечно надо что-то делать, то копать, то нужно траву покосить, думаешь, вот зима придет и все. А нет, снег с так парника скинуть и до понедельника еще тропинку прочистить. Ну да, о чем мы хотели. Дратути, пишут нам, вот драгоценный Митя и неуловимая Алиса. Я вот, например, постоянно пытаюсь навести порядок в квартире. Она большая и плюс лоджия, и 2 комнаты длиной хвастаюсь. Казалось бы, есть супруга, доченька, отдать приказ и лежать. Следить за исполнением. Заметьте, это не я говорю. Это вот фраза так написана нашим слушателям. Отдать приказ. Угу. Но они, собственно, оказывают антипомощь и только усугубляют ситуацию. Что делать? Ben, I need help. Да никак. Как нам? В общем, глаза боятся, руки делают. Так бабушка говорила. Наши, здравствуйте. Так, я уже целое лето перекладываю возле гаража тротуарную плитку. Там плиток всего это штук 15. Я все никак не могу закончить. То жара, то отсутствие... Где жара была? Когда жара была? То отсутствие мотивации, времени, она меня уже морально задолбала, пишет нам Леха. Итак, друзья, а есть ли у вас какие-то бесконечные дела, которым вы вынуждены постоянно возвращаться, и что это такое? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама. Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр – это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
0: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес Спасибо и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1.

0: августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее приложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Милый, собираем чемоданы.
14: Мы же только разобрали.
13: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
15: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
16: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
17: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
18: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, тема этого часа: присутствуют ли в вашей жизни бесконечные дела, которые закончить, ну, вообще не получается. Ну, вот нет никакой возможности, они все тянутся, их приходится делать. Ну, так вот, периодически приходишь к ним, возвращаешься и так далее. Привет, 2 раза поменял крышку капота за 7 лет и никак не могу его покрасить в цвет кузова, при том, что я маляр. С другой стороны, этот капот можно использовать как стол, не жалко поцарапать, пишет нам наш слушатель. Дальше погнали. Бесконечно убираю вещи, которые раскидывает дочка 4 лет. Это одежда, игрушки, книжки, гречка, мыльная пена, все и постоянный перпетум мобили. Да, вечный двигатель, понятно. Вот тут, в общем, кто-то пишет очень четко. Это готовка еды. Готовишь. И никогда это дело не уходит. Ну, как не уходит? Ну, какое-то время. Есть же какой-то такой паритет, знаете, между едой, находящейся вне нашего туловища и в нашем туловище. И все, и вроде как на там какой-то период, собственно, готовка еды прекращается. Дима, привет. Бесконечная работа. Каждый день приходится туда ходить. Ужас. Ксения возмущается и ужасается. Здравствуйте. Бесконечная уборка на кухне. Я, можно сказать, живу здесь. На остальную площадь времени и желаний не хватает. Help, пишет нам кто-то. Так, смотрим дальше, друзья. Так, перебираю старые чеки, документы для налогового вычета за прошлые годы. Каждый раз застреваю на так этапе, надо найти пароль от госуслуг. И тут же откладываю на полгода. Дальше. Восстановление старой «Волги» в гараже купил под реставрацию в 2019. За это время только перебрал движок и снял краску. Машина уже стала частью интерьера. Ну, зато хорошо вписалась, понимаете? Так, разборка завалов на компьютере в папке «Разобрать». Это смешно. Там лежат файлы еще с моего первого ноутбука из 2012 года. Это археологические раскопки. Это уже, знаете, делайте уже могильник какой-то. Ну, там, может быть, когда-нибудь влезете или еще там что-то. Мое вечное дело – это похудение на 5 килограммов. Я худею каждому лету, каждому Новому году и каждому дню рождения уже лет 8 подряд, пишет нам кто-то, тоже не подписавшись. Пишу картину по номерам. «Мона Лиза». 3 года назад раскрасила лицо и руки, остался фон красный. Краски, по-моему, уже высохли, но я честно достаю ее раз в 3 месяца. Ну, в общем, чтобы пыль с Мона Лиза, то мало ли, вдруг завшивит. Учу английский язык. Начал еще в институте, сейчас мне 40. Периодически так скачиваю приложение, покупаю курсы, занимаюсь месяц, бросаю и так по кругу уже лет как 15. Дальше пишу мемуары о своей бурной молодости. О, как! Завел блокнот в 2020 году. Как-то вот совсем недавно, что ли, молодость. Вспоминаю историю только под плохое настроение, так что книга продвигается очень медленно. Но это зато жизнь очень быстро проходит, между прочим. Так, друзья, если в вашей жизни такие бесконечные дела, которые, ну, не получается завершить, пишите, пожалуйста, что это такое через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
2: «Максидом».
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Музыка.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Обновление московского метрополитена стимулирует развитие предприятий в регионах, сообщил Сергей Собянин. Как отметил мэр, оборудование для новых поездов производят предприятия из разных субъектов. Это помогает развивать транспортное машиностроение и создавать новые производственные цепочки. Так, доля новых поездов в метро и на МЦК выросла до 82%. В этом году для подземки поступило свыше 300 вагонов. К 30-му году доля новых составов будет уже превышать 90%. А средний возраст вагонов сократится до 11 лет. Все новые поезда обслуживаются по контракту жизненного цикла. Производитель несет ответственность за техсостояние вагонов на протяжении 30 лет. Сергей Собянин рассказал о создании улично-дорожной сети в районе Южной Рокады и Павелецкого направления Московской железной дороги. Сейчас завершается строительство 70-метрового путепровода по основному ходу Каширского проезда над Южной Рокадой. В рамках проекта уже ввели в эксплуатацию почти 2,5 километра дорог. Всего будет приведено в порядок и проложено свыше 60 километров новых инженерных коммуникаций. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Улучшится транспортная доступность и дорожная обстановка в районах Москворечья-Сабурова, Нагатино-Садов, Царицына. Появится альтернативный выезд на Южную Рокаду по направлению к МСД, дополнительные маршруты городского транспорта. Столичные библиотеки и культурные центры подготовили программу для 39-й Московской международной книжной ярмарки, которая пройдет со 2 по 6 сентября в Гостином дворе. Как сообщил Департамент культуры, городские площадки проведут творческие встречи, презентации новинок, художественные чтения, дискуссии и лекции. Их посвятят юбилеям известных писателей, истории российской литературы и анимации. В первый день посетители узнают о том, как современные поэты отражают в своих стихах образ Александра Пушкина. Также будут представлены интересные факты о сказках 17 века, творчестве Гоголя и Гофмана. Агентство креативных индустрий впервые проведет международный видеоигровой марафон «Москва-Индонезия». Команды из двух стран разработают игровые проекты. Отбор заявок пройдет с 10 по 17 сентября. К участию допустят 40 специалистов, из которых сформируют 10 команд. Подать заявку на участие можно до 9 сентября на сайте Агентства креативных индустрий. Сам марафон пройдет в начале октября. Предстоящая ночь в столичном регионе может стать одной из самых холодных за весь летний период, следует из данных гидрометцентра. Температура воздуха в Москве составит 9-11 градусов. По области местами небольшой дождь, возможен туман. Столбики термометров покажут от 6 до 11 градусов. Завтра днем в Москве прогнозируется до 18-20 тепла, по области плюс 15-20. Перемена облачности, местами небольшой дождь. В выходные от 19 до 22 градусов, в воскресенье местами небольшой дождь. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 7 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, без Алисы Михайловны сегодня, она занята, приедет чуть попозже. Ну, не сегодня, в смысле позже, а, возможно, завтра приедет в съемки у нее. Нашел здесь новость, которая, в принципе, мне так внушает какую-то надежду на счастливую жизнь и на долгую довольно счастливую жизнь. Жители США, 101-летний Гордон и 96-летняя Эйлин Байнтли отметили 80-летие со дня свадьбы. Секрет очень прост. Долгой совместной жизни – это общение, преданность, честность, вера и умение веселиться вместе, пояснили пожилые супруги. Еще одним секретом крепких отношений они назвали так переплетение. По словам Гордона, чтобы долго быть вместе, важно сплести воедино разное воспитание и, собственно, прошлый опыт. Супруги заявили, что всю жизнь работали как команда. Пока Гордон трудился на двух работах, Эйлин поддерживала быт и воспитывала детей. Сейчас мужчина, собственно, мастерит скворечники, а супруга расписывает их красками. Никогда не позволяйте никому говорить вам, что брак – это 50 на 50. Это 100% с обеих сторон. Об этом очень мудро после 80 лет нахождения в браке заявила девочка Эйлин, 96 лет. Кстати, я тут решил проверить, какая же свадьба, в принципе, 80 лет. Ну, если 25 лет – серебряная свадьба, 50 лет – золотая свадьба. Знаете, какая свадьба 80 лет? Дубовая.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.
0: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, нашел здесь новость. Не знаю, чем это будет нам грозить, но, в общем, посмотрим. Компания Мета признана в Российской Федерации экстремистской и запрещена. Договорилась с генеральными прокурорами 48 штатов о заключении мирового соглашения по делу о вреде подросткам от соцсетей. Это насчет бесконечной, собственно, прокрутки ленты новостей и так далее и тому подобное, что это затягивает, и люди там, ну и дети там теряются. По нему она обязуется выплатить 18 миллиардов долларов. Это 1,5 триллиона рублей, много настолько, что даже прям, ну, в общем, представить сложно себе. Ну, как вот нет, собственно, границ вселенной, так и 1,5 триллиона, ну, это лично мне. Все, что больше 1000 рублей, уже сложно представить. Также в рамках соглашения компания обязуется внести масштабные изменения в свои сервисы, ну, в соцсети свои. Так, теперь в соцсетях будут введены ограничения по времени использования приложений для пользователей младше 18 лет, не более 2 часов в день. Но и тут, слушайте, компания, в принципе, видите, они настолько велики для всего общечеловеческого рынка, что они даже еще диктуют свои условия, хотя уже признаны виновными. Так вот, однако компания поставила условие. 100% суммы она выплатит только в том случае, если аналогичные ограничения коснутся и, в общем-то, других соцсетей, которые не принадлежат этой самой компании. Вот. В противном случае она выплатит лишь 70%, то есть 12 миллиардов долларов. Ну, потому что, ну, там, 12 миллиардов долларов. Это примерно 3 миллиарда рублей. Выплаты распределят между штатами, которые подпишут соглашение. Они будут осуществляться ежегодно траншами в течение 10 лет. В общем, друзья, посмотрим, чего, вернее, каких изменений теперь претерпят соцсети и что из этого потом в итоге будет.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
9: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
8: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, нашел здесь новость, не знаю, как хотите. Я буду ею делиться, а вы живите с этим. Певец Ярослав Дронов раскрыл, что подарил своей жене Екатерине Мизулиной на свадьбу. В июне пара отпраздновала свадьбу в одном из ресторанов города Москвы. Но все началось гораздо раньше, еще до того, как была поездка на Байкал. И перед тем, как были сожжены кожаные штаны. Так вот, в марте 25 года шаман и Екатерина Мизулина на концерте артиста объявили, что они пара. Они не только это сказали, но и доказали. Поцеловав друг друга, все видели этот поцелуй. Простите, пожалуйста. В ноябре того же года пара сообщила о заключении брака в ЗАГСе города Донецка. Ну вот не только я там в свое время женился, но и, видите, Ярослав Дронов тоже там, в моем родном любимом городе. Так, церемония прошла тихо и очень скромно. И в итоге, короче говоря, в кулуарах конкурса «Новая волна 2026» Ярослав Дронов, он же АК «Шаман», признался, что же он подарил Екатерине Мизулиной. Как вы думаете? Давайте, у вас есть 3 секунды. 3, 2, 1. А? Как вы думаете, что? Свою, так, ага, да, любовь. Свою любовь подарил он ей на свадьбу. Милый артист. Слушайте, а так можно было, оказывается, да?
0: Наше радио. Сделано в России.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, перед тем, как попрощаться с вами, нашел здесь интересную информацию, которая, в принципе, возможно, кому-то поможет, но вряд ли, конечно. Да, все равно как пользовались, так и будем пользоваться. Речь далее пойдет о кухонных полотенцах и о том, как часто их нужно менять. Между прочим, целые, собственно, авторитетные органы занимались изучением, исследованием этого вопроса, чтобы выдать в конце следующий вердикт. Итак, в бразильском национальном агентстве по надзору за здоровьем рассказали, как часто необходимо менять кухонные полотенца. Это, да, вот эти вот странные штуки, которые вначале вроде как полотенца, часто бывают уже такие, знаете, виды потрепанного, но потом они становятся вообще чем-то таким вот частью интерьера, часть, в общем, команды, часть корабля. Все мы знаем такие наши тряпочки любимые с запашком. Кажется, они пахнут всем, что было еще лет 12 тому назад на нашей кухне. Ну и, в общем, тем не менее. Итак, друзья, если вы не знали, теперь знаете. Менять нужно полотенце раз в сутки. Живите теперь дальше с этим. Акты грязные, акты гадкие, неумытый поросенок. Все, друзья, прощаюсь с вами до завтра. Далее будет пятница, и это я вам ее принесу. Все, счастливо, пока-пока.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Федеральная антимонопольная служба активно работает над обеспечением экономически обоснованного уровня цен на топливо для потребителей. Об этом сообщило правительство по итогам очередного совещания вице-премьера Александра Новака с участием представителей Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза, отраслевых компаний. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. На совещании отдельно обсудили состояние логистики и формирование запасов основных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива, авиационного керосина. Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям продолжить координацию действий по поддержанию устойчивого снабжения регионов топливом. Москва продолжает поддерживать контакты с Вашингтоном по регулированию украинского конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он отметил, что не владеет информацией о планах и сроках возможных переговоров России и Украины. Так он прокомментировал сообщение, что следующая встреча делегации двух стран может состояться уже в сентябре. Песков также назвал искажением реальности и газетными утками публикации западных СМИ о силовых планах России в отношении стран НАТО. Он отметил, что на Западе появляется много страшилок о возможных действиях Москвы, однако они, по словам Пескова, не отражают ни реальность, ни намерения России. Россия становится самодостаточной в производстве препаратов, полученных из крови. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с Владимиром Путиным. По ее словам, агентство разработало стандарты производства всех основных иммуноглобулинов человека против клещевого энцефалита, гепатита В, антистафилококкового, противостолбнячного и антирезусного. Как подчеркнула Скворцова, на сегодня все потребности страны в этом плане закрыты. С 2021 года ФМБА создала 6 крупных плазмоцентров вокруг профильных производств и в 26 раз нарастила заготовку производственной плазмы крови. Зарплаты учителей в России должны увеличиваться без повышения нагрузки, заявил начальник главного штаба детско-юношеского движения «Юнармия» Герой России Владислав Головин. По его словам, оплата труда педагогов должна формироваться справедливо, поэтому следует снизить разрыв в уровне зарплат учителей из разных регионов. Кроме того, он указал на необходимость расширения программы «Земский учитель» за счет моногородов и закрытых городов. Он призвал включить в нее возможности для повышения квалификации педагогов. Космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников, член экипажа миссии «Крю-13» в рамках перекрестных полетов, попросил нашить на рукава костюмы флаг военно-морского флота России. Об этом он рассказал перед экзаменационной комплексной тренировкой. До поступления в отряд космонавтов Тетерятников проходил службу в ВМФ, он капитан 3-го ранга. Кроме того, в качестве талисманов он планирует взять с собой книги по истории России. Экипаж миссии «Крю-13» направится к Международной космической станции не ранее середины сентября. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 7 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: «Максидом».
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. Телефон реклам 212-799-990-9990.
9: Наше радио.
10: Знаете ли вы, злодеям айфоны заказаны. Корпорация Apple запрещает использовать айфон на съемках голливудских фильмов в качестве атрибута отрицательного персонажа. Это негласное требование стало ударом для режиссеров, где по сюжету картины есть тайный злодей. Ведь если мы видим на экране в чьих-то руках айфон, это означает, что данный персонаж либо положительный, либо нейтральный герой. А в детективах или трейлерах подобная наводка автоматически становится откровенным спойлером.
11: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
5: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска, комплектации стандарт и включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
5: Условия акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО Т-банк.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: Что такое Сбербизнес Прайм? Каким образом этот сервис помогает предпринимателям экономить время и деньги? И как программа лояльности Сбербизнес Спасибо позволяет получать еще больше выгоды от привычных операций? С 17 по 28 августа слушайте рубрику «Наш бизнес-марафон» в эфире «Подъемников», чтобы узнать больше обо всех преимуществах. Подробнее на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк», Москва.
15: УГРН 127-00-132-195.
16: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
17: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
16: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
18: Наше радио.

0: же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Наша реклама.
2: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В Первой Самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на правые линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
1: Наше радио. Так бьется сердце.

вдруг это смерть моя, а вдруг это смерть моя, взмахнет косой, или что там у нее еще, так и не поняв, кто я, так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего, не допросишься, что ни посули, она никакой гарант, она никакой.

осторожно пью пиво, слушая звонок у двери. Может, это жизнь моя, может, это жизнь моя. А то зашла бы, посидели, может, вобла принесла бы. Неужели я такая свинья?

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Еще 18 исторических зданий и сооружений Москвы получили статус объектов культурного наследия. Они внесены в соответствующий единый государственный реестр. Среди них доходный дом с магазинами князя Гагарина на Кузнецком мосту, здание технического училища имени Ермакова на Пречистенской набережной, доходный дом Якова Толстого на Арбате, другие строения. Теперь они находятся под государственной охраной. Владельцам, арендаторам необходимо сохранять их исторический облик и содержать здания в соответствии с утвержденным предметом охраны. Ежегодный фестиваль «Моспитомис. Четвероногий друг» открылся в столице. Он будет проходить на Тверском бульваре до конца недели. Там представят 250 кошек и собак, которых можно взять домой. Волонтеры подскажут, как правильно общаться с питомцем. Вход бесплатный. По словам организаторов, за время его проведения обычно дом находит более 90 питомцев. Чаще всего предпочтение дают собакам. Для этого необходимо заполнить анкету о том, как будущий хозяин планирует за ним ухаживать и где животное будет жить. Музей Победы на Поклонной горе 4 сентября представит выставочный проект «872 дня трагедии и мужества», посвященный обороне Ленинграда. Выставка приурочена к 85-летию начала блокады. Посетителям расскажут о ее начале, попытках прорыва и полном снятии осады. Отдельные разделы экспозиции посвящены логистике выживания, дороге жизни, бензопроводу по дну Ладожского озера, а также работе авиации, железнодорожных войск по доставке продовольствия. Акцент сделан на бытии и труде осажденного города. Всего на выставке покажут свыше 150 раритетов. Кроме того, представят уникальные снимки и кадры кинохроники из Российского государственного архива кинофото-фонодокументов. Гала-концерт «Волшебный мир русского балета» пройдет в Зарядье в воскресенье 30 августа, сообщили в Департаменте культуры. В представлении примут участие звезды Большого театра, Музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, Театра «Кремлевский балет», а также Севастопольского государственного театра оперы и балета. В программе классические балетные номера в хореографии Юрия Григоровича, Леонида Лавровского, Александра Горского и Владимира Бурмейстера. Начало 8 часов вечера, вход свободный. Фестивали спорта и искусства, а также поэтические вечера пройдут в столице с 28 по 30 августа в рамках проекта «Лето в Москве». Так, завтра в арт-павильоне «Коробка конфет» на улице Новый Арбат в 6 вечера пройдет поэтический вечер разговорного клуба проекта «Молодежь Москвы». Требуется предварительная регистрация. 29 августа в Южном спортивном центре Олимпийского комплекса «Лужники» пройдет детский фестиваль спорта. В этот же день в парке искусств «Музеон» развернется «Смыслфест» – фестиваль функциональных тренировок, музыки и знакомств. Вход на большинство мероприятий свободный, подробное расписание. Ссылки на регистрацию доступны на сайте leto.mos.ru. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 7 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на aurora.mol.ru 18+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
6: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 000 рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно.

0: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: 12+.
1: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Поверен 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. Поверен 120-770-026-31-98. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
2: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: Да что?
6: А что? Перевозки – это задача со звездами.
7: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
10: Да.
11: Да, ну что, вздохнем внутрь. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
9: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
12: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
2: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Прайм. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Поговорим еще немного о конфликте между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей». Напомню, противостояние парламентских дам, которое довело их до суда, сводится к особому взгляду каждой из них на мир. Новый человек Горячева, например, убеждена, что молодые женщины только и думают о том, что мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. Поэтому, мол, боятся выходить замуж. Коммунистка Останина, в общем-то, подтверждает эту точку зрения, предполагая, что закон о домашнем насилии отпугнет парней от брака, потому что, цитирую Нину Останину, «импульсивные наши женщины любое прикосновение могут принять за насилие и побежать в полицию». Слушая все это, я долго не мог понять, откуда берутся такие взгляды. Что касается Ксении Горячевой, сложилось стойкое впечатление, что она лукавит, пугая юных барышень. Ее саму все перечисленные страхи от брака не оттолкнули. В прошлом году она благополучно вышла замуж. И вот что она рассказала о своем опыте.
2: За что вы больше всего благодарны друг другу?
3: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, именно в безопасности рядом с мужчиной. Не чувствовать себя перманентно в режиме выживания, рассчитывания только на себя и одинокой. Оно периодически там как-то корректируется именно поднимающимися там разными материалами, да, там внутри меня, какими-то моими травматозами, реакциями, но оно быстро все сводится на нет и приводится в штиль. Но вот так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже. Это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
1: Как видите, депутат прекрасно отличает реальные отношения со своим мужчиной от всплывающих, как она выражается, травматозов. В реальной жизни она благодарна своему жениху, а теперь мужу. А выдавая свои травматозы и страхи за реальность, Горячева, получается, прагматично зарабатывает для новых людей политические очки и популярность среди тревожных девушек. И плевать, что их и правда можно отпугнуть от брака. Сама-то, повторюсь, уже замужем. Ах, дамы, как это по-женски. А что за травматозы у коммунистки Останиной, ну, наверное, обсудим в следующий раз. Там тоже все, ох, как сложно.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Темпы роста экономики России опережают прогнозные показатели. Благодаря этому растут доходы бюджета. Они превысили 18 триллионов 640 миллиардов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Мишустина, уровень дохода федерального бюджета существенно больше прогноза. Премьер также отметил важность изменения их структуры. По его словам, вклад нефтегазовых поступлений уже преодолел планку 80% общей суммы. Идет серьезная диверсификация экономики в сторону секторов, которые производят продукцию с более высокой добавленной стоимостью, заключил премьер. Бывший командующий армии боснийских сербов Ратко Младич, осужденный Гаагским трибуналом за геноцид, умер в тюрьме в Гааге в возрасте 85 лет. Младич с 2017 года находился в тюрьме после приговора к пожизненному заключению. В середине мая председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов отклонила запрос семьи адвокатов тяжелобольного Младича об освобождении. Бывший командующий армии боснийских сербов перед смертью перенес несколько инсультов, после чего его без того тяжелое состояние ухудшилось. В Краснодарском крае локализовали пожар на территории государственного природного заповедника «Утриш», сообщила глава Анапы Светлана Маслова. По ее словам, остановить распространение огня удалось благодаря привлечению авиации и слаженной работе спасательных служб. Пожар в заповеднике возник вечером во вторник из-за падения беспилотника. Огонь прошел 70 гектаров. Локальные очаги занимали 15 гектаров. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев накануне объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на территории заповедника «Утриш». Главное управление МЧС Республики Алтай призвало жителей воздержаться от похода в лес из-за учащения случаев появления медведей. Особенно не стоит ходить в лес в одиночку в темное время суток. В случае обнаружения следов хищника или непосредственного контакта с животным, спасатели призывают не паниковать, не делать резких движений, медленно отступать назад. В ночь на 19 августа медведь напал на палатку с туристами возле села Артебаш и утащил одну туристку в лес. Она погибла. В районе объявлен режим повышенной готовности. Союз Европейских футбольных ассоциаций готовится инициировать уголовное преследование президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино за попытки продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом сообщил журналист Роб Харрис. Инфантино хотел создать компанию, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования организации. По его мнению, это повысило бы прибыль ФИФА и поспособствовало развитию футбола во всем мире. Однако инициативу массово раскритиковали функционеры федерации и другие футбольные организации. При этом в УЕФА заявили о бойкоте турниров под эгидой ФИФА. После того, как Инфантино отказался от проекта, в европейской организации отметили потерю доверия к президенту ФИФА. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Radio.NSN.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 7 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: «Максидом».
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Это навсегда.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, с кем записала новый фит группа «Татуин», и поговорим о планах группы «Операция Пластилин». «Татуин» и «Оберег» представили совместный сингл «Послевкусие лета». Музыканты признаются, что эта песня теперь входит в число их любимых. В будущем композиция станет частью альбома фитов «Все наши» на «Татуине». О новой песне и истории ее создания рассказывает Роман Кузьмин.
2: Прежде всего я должен сказать, что мы сами, музыканты группы «Татуин», любим искренне песню «Послевкусие лета», и любовь эта, она развивалась, и она стала такой большой не сразу, а спустя несколько лет жизни с этой песней. Вот есть песни рок-н-ролльные, веселые, грустные, разные, нужные, разные. А эта песня, она какая-то, она и не академичная, она и не тяжелая, и не легкая, и не веселая, и не грустная, она какая-то очень честная и щемящая. И она отзывается в душе. Я думаю, что таких песен у нас мало. И я очень рад, что вокал Дениса Михайлова очень яркий, узнаваемый и открытый, эмоциональный, добавил несколько красок и слоев этой классной песни. И вот что у нас получилось. И это здорово.

0: Послушать послевкусие лета уже можно на музыкальных площадках. Операция «Пластилин» готовит сразу три новых релиза. Лидер группы Анатолий Царев рассказал, что новый материал разделят на два мини-альбома по 5 песен каждый. Первый мини-альбом выйдет осенью 2026 года, второй — весной 2027.
1: Заткнись и целуй меня, заткнись и целуй меня, заткнись и целуй меня.
0: Между двумя релизами музыканты представят альбом «Roots 2», продолжение проекта, в котором старые песни группы получают новые аранжировки и обработки. По словам Царева, такой формат позволит операции «Пластилин» регулярно выпускать новый материал и оставаться в информационном поле. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
2: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 2026.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
9: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
8: Обслуживаться у вас можно?
9: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: 12+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного

0: Ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К-40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Да что за нормально?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Ваша реклама.
1: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
5: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В Первой Самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на правые линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
3: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Минпромторг подготовил список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов. Об этом сообщили в правительстве по итогам пилотного заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Его провел первый вице-премьер Денис Мантуров. В рамках подкомиссии будут предлагаться адресные системные меры для снижения угроз критической инфраструктуре. Владимир Путин на этой неделе подписал указ, согласно которому такие объекты могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. Александр Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом, где проведет переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии. О подготовке визита ранее в этот день также сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Путин и Лукашенко планируют обсудить основные направления двустороннего взаимодействия, а также вопросы региональной и международной повестки. Отдельное внимание будет уделено теме безопасности. Лукашенко также встретится с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Посольство России в Непале подтвердило данные о 8 россиянах, которые пропали в зоне наводнения на севере страны. Также к дипломатам обратились 2 россиянки после эвакуации из зоны паводка на пограничном переходе с Китаем. Сейчас им оформляют свидетельство на возвращение в Россию, так как свои паспорта они успели сдать на контрольно-пропускном пункте перед началом бедствия. Мощное наводнение в Непале произошло накануне. Подтверждена гибель 359 человек. Пропавшими без вести числятся свыше 1300. Значительная часть из них – иностранцы. Россияне хотят смотреть хорошее зарубежное кино и устали от бесконечных экранизаций сказок, заявил в пресс-центре НСН кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, летом в прокат вышли 67 российских фильмов, но окупилась лишь якутская комедия «Сайлыка». Всего за первые 6 месяцев этого года вышло 130 российских фильмов, из которых окупилось 8, причем 3 из них якутские. Общий убыток отечественного кино к концу августа, по данным Шнейдерова, достиг 16 миллиардов рублей, а за 15 лет – 200 миллиардов. Это антирекорд за всю историю российского кино, заключил собеседник НСН. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал главного тренера Калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на 4 матча и оштрафовал на 400 тысяч рублей. В понедельник «Балтика» на выезде сыграла в ничью с казанским «Рубином» 1-1 в матче 5-го тура чемпионата России. После гола калининградская команда Талалаев показал нецензурный жест в адрес конкретных лиц на трибуне, но взятие ворот было отменено. Позднее Талалаев объяснил жест тем, что показал руководителю клуба, что в тот день команда не проиграет. Как отметили в КДК, в течение года Талалаев неоднократно совершал нарушения, связанные с оскорбительным поведением, в том числе демонстрировал аналогичный оскорбительный жест. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 7 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет

прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: Наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Takayama Forward Auto, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Takayama. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Takayama – адаптивная защита двигателя.
5: Сберу – 185 лет. А его бизнес-клиентам – 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
6: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру». We'll be right back.

0: 12+.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ПБРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ПБРН 120-770-026-31-98. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
4: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
5: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.

0: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Первый вице-премьер Денис Мантуров провел стартовое заседание подкомиссии правительства по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Участники обсудили вопросы защиты объектов логистики и торговли. Уже подготовлен список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов. Владимир Путин на этой неделе подписал указ, согласно которому такие объекты могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. Как заявил Мантуров, устойчивость отраслей будет рассматриваться под комиссией через призму рисков и понесенного ущерба. И еще один приоритет – минимизация негативных социально-экономических последствий от нарушения работы предприятий. Посольство России в Сербии выразило соболезнования родным и близким бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратка Младича в связи с его кончиной. Он умер в тюрьме Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гаге в возрасте 84 лет. Его здоровье резко ухудшилось в апреле. Генерал перенес 2 инсульта. Ратка Младич 16 лет скрывался от международного правосудия, был арестован сербскими властями в 2011 году. Международный трибунал по бывшей Югославии признал генерала виновным в том числе в геноциде и нарушении законов и обычаев ведения войны. Его приговорили к пожизненному заключению. Патриарх Кирилл встретил чудотворную Тихвинскую икону Божьей Матери во время службы в храме Христа Спасителя. Святыня будет пребывать в столичном регионе до 27 сентября, а в храме Христа Спасителя до 4 числа. Потом ее перенесут в главный храм вооруженных сил в парке Патриот, а далее в храм Архангела Михаила в деревне Акулинина, Подмосковье. Тихвинская икона Божьей Матери – одна из величайших православных святынь. По преданию, образ был написан самим евангелистом Лукой. Зарплаты учителей в России должны увеличиваться без повышения нагрузки, заявил начальник главного штаба детско-юношеского движения «Юнармия» Герой России Владислав Головин. По его словам, оплата труда педагогов должна формироваться справедливо, поэтому следует снизить разрыв в уровне зарплат учителей из разных регионов. Кроме того, он указал на необходимость расширения программы «Земский учитель» за счет моногородов и закрытых городов. Он призвал включить в нее возможности для повышения квалификации педагогов. Возраст поступления в театральные вузы следует снизить до 14 лет, чтобы они как можно раньше начинали играть роли, а театральное образование сделать не высшим, а средним. Это предложил в пресс-центре НСН кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, проблема в том, что все выпускники театральных вузов стремятся остаться работать в Москве. Между тем, театры в регионах задыхаются без качественных актеров. Член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев, в свою очередь, напомнил о молодых актерах со звездной болезнью. Режиссеры рассказывают, что с такими невозможно работать, потому что на голове корона, хамство и неуважение к коллегам на площадке, подытожил собеседник НСН. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 7 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: 12+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
3: Наша. Наша.
4: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
5: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
4: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ.
6: 16+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Изучение конфликта между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей» вокруг закона о домашнем насилии привело к любопытному выводу. Ксения Горячева утверждает, что девушки массово не выходят замуж, потому что боятся. Мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. И она лукавит. Сама Ксения успешно вышла замуж в прошлом году и рассказала об этом.
2: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже. Это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
1: Итак, ее взгляды изменились. Мужчины оказались не чудовищами, но это открытие Горячева, как истинная женщина, оставила для личного пользования. А чтобы привлечь к новым людям симпатии тревожных девушек, продолжает их пугать. Нина Останина в ответ заявила, что если закон о домашнем насилии примут, парни просто перестанут жениться. Похоже, в мире Останиной мужчина – это человек, которому трудно справиться с собственной агрессией. Такой у него опыт. Вот что писали СМИ 14 лет назад.
3: В 2012 году сын депутата Государственной Думы от КПРФ Нины Останиной, 30-летний Даниил, был осужден за убийство к 12,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета России. По данным следствия, 25 ноября 2010 года в одной из квартир дома по улице Исаковского в Москве между жителем Барнаула Останиным и москвичом произошла ссора, возникшая на почве личных неприязненных отношений, вызванных большими денежными долгами. Во время ссоры Останин схватил кухонный нож и нанес своему оппоненту 42 ранения. Убедившись в смерти потерпевшего, Останин скрылся с места происшествия. На следующий день он был задержан в поезде дальнего следования Москва-Барнаул. Известно, что сын депутата-коммуниста Нины Останиной был совладельцем угольного разреза «Черемшанский» в Кузбассе и компании «Кедр-2005», которая занималась добычей антрацита открытым способом.
1: Вот так состоятельный молодой человек из семьи, близкой к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, соратницы, получил немалый срок. А мы депутата, который выдает свои личные страхи за реальность. В этом Ксения Горячева и Нина Останина удивительно похожи.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Самолет президента Беларуси приземлился в Москве, передает агентство Белта. Планируется, что Лукашенко проведет переговоры с Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустином. Лидеры обсудят двустороннее сотрудничество, обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также затронут тему обеспечения безопасности. С Мишустином президент обсудит практические вопросы развития белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Последовательные встречи Путина и Лукашенко состоялась в конце июня в резиденции российского лидера на Валдае. У директора Центрального разведывательного управления Джона Рэдклиффа и главы службы внешней разведки России Сергея Нарышкина хорошие отношения. Они встречаются раз в полгода или раз в год. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в интервью Axios. Он назвал обычным делом недавнюю поездку Рэдклиффа в Москву. Никаких посланий не было, ничего необычного не происходило, отметил Трамп. Он выразил недоумение по поводу того, как они сообщали СМИ. Глава СВР Сергей Нарышкин сегодня подтвердил, что накануне провел встречу с директором ЦРУ в Москве. По его словам, обсуждались вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб. Международные резервы России за неделю увеличились на 5,6 миллиарда долларов или на 0,7% и превысили 761 миллиард долларов, сообщил Центробанк. Как пояснил регулятор, рост произошел в основном из-за положительной переоценки. Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Центробанка и правительства. Они включают монетарное золото, специальные права заимствования, резервную позицию в Международном валютном фонде, а также средства в иностранной валюте. После введения санкций со стороны США Евросоюза в 2022 году Россия потеряла доступ почти к половине своих золотовалютных резервов. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман возглавил список самых влиятельных людей в сфере искусственного интеллекта в категории «Лидеры» по версии журнала Time за 2026 год. Первое место в рейтинге Альтман разделил с президентом OpenAI Грегом Брокманом и главным директором по исследованиям компании Марком Ченом. Вторую позицию занял основатель SpaceX Илон Маск. На третьем месте оказались руководитель компании Anthropic Дарио Амодей и его сестра Даниэла. В первую десятку также вошел основатель Amazon Джефф Безос, а 13-м место занял глава Oracle Ларри Эллисон. Россиянка Мария Жовнер завоевала серебряную медаль чемпионата мира по академической гребле в соревнованиях одиночек легкого веса. Турнир проходит в Амстердаме. Жовнер 24 года. Она завоевала первую медаль чемпионатов мира. В начале августа спортсменка стала чемпионкой Европы. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 7 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: 0+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия не будет нападать на страны НАТО. В комментарии Axios президент США заявил, что не обеспокоен подобными сообщениями СМИ и отказался от дальнейших комментариев. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день заявил, что сообщения Запада о планах России якобы напасть на страны НАТО – это страшилки, которые не имеют ничего общего с реальностью. Трамп также рассказал, что у директора Центрального разведывательного управления Джона Рэдклиффа и главы службы внешней разведки Сергея Нарышкина хорошие отношения. Они встречаются раз в полгода или раз в год. Он назвал обычным делом недавнюю поездку Рэдклиффа в Москву. Сегодня встречу с директором ЦРУ в Москве подтвердил и сам Нарышкин. Досрочно подавать уведомления по налогам и страховым взносам за несколько месяцев можно будет в России с 1 сентября. Как сообщили в Федеральной налоговой службе, с этой даты вступят в силу соответствующие поправки к налоговому кодексу. Новый порядок позволит работодателям и предпринимателям однократно предоставить уведомления по налогам на доход и страховым взносам на каждый последующий месяц вплоть до конца календарного года. Сумму страховых взносов в документе нужно разбить на каждый месяц расчетного периода. Турция с начала года поставила в Россию около 570 тысяч тонн плодово-овощной продукции. Это почти на 8,5% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил Россельхознадзор по итогам встречи руководителя службы Сергея Данкарта со своим турецким коллегой. Общий рост произошел за счет увеличения ввоза мандаринов, нектаринов, абрикосов, персиков и грейпфрутов. Особое внимание на встрече уделили расширению номенклатуры товаров и требованиям двух стран в области карантинного, фитосанитарного и ветеринарного контроля. Новое многофункциональное культурное пространство открылось на крыше новой сцены имени Мирхольда Александринского театра в Санкт-Петербурге. Событие приурочено году петербургской культуры и входит в программу юбилейных мероприятий, посвященных 270-летию театра. Пространство с видом на Фонтанку организовано таким образом, что может превращаться в лекторий, камерную сцену и площадку для творческих встреч. В последний уикенд лета на крыше представят перформанс «Пророчество перелетных птиц». Российский футболист «Монако» Александр Головин отметился забитым мячом в ответном домашнем матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций с польским «Гурником». После его гола счет стал 3-0. Между тем, сегодня стало известно, что французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, сыграет с английским «Манчестер Сити» и турецким «Галатасараем», в который перешел полузащитник Алексей Батраков на общем этапе Лиги чемпионов по футболу. Жеребьевка прошла в «Монако». ПСЖ – победитель Лиги чемпионов двух прошедших сезонов. Также на общем этапе Лиги чемпионов ПСЖ проведет домашние матчи против испанской «Барселоны», итальянской «Ромы» и словацкого «Слобана». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма», теперь мы есть в «Максе», «ВК» и «Дзене». Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 7 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится. Возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем. Так все тихо, сухо, да правильно. Я же из тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу, сном неправедным. Я по засухе, ведро полное. Между фар, лесой, живьем пламени. Я так мал, а вокруг все огромное. И плевать, что ни ружья, да ни знамени. Небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество. Тело степь мое, одиночество. Смерти нет.

Небо звездное, руки августа, на дороге машин метелица, что пожнем, когда пыль рассеется.

0: 12+.
1: Многоуважаемая публика, разрешите представить шоу, которое ежедневно становится ареной искрометных шуток, неожиданных поворотов и умопомрачительных историй. Вас ждут захватывающие рубрики и зажигательные конкурсы. Никакой магии, чистое искусство создателей, талант исполнителей и ловкость рук наших ведущих. Встречайте, виртуозы слова и настоящие укротители эфира, поэт Дмитрий Ленский и его муза Алиса Вокс в еженедельной программе «Шоу дня» по будням с 12 до 16 часов.
2: Не пропустите, все трюки выполнены исключительно профессионалами без дублеров и страховки.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Минпромторг подготовил список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов. Об этом сообщили в правительстве по итогам пилотного заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Его провел первый вице-премьер Денис Мантуров. В рамках подкомиссии будут предлагаться адресные системные меры для снижения угроз критической инфраструктуре. Владимир Путин на этой неделе подписал указ, согласно которому такие объекты могут передаваться во время управления, если их владельцы не принимают меры безопасности. Александр Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом, где проведет переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии. О подготовке визита ранее в этот день также сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Путин и Лукашенко планируют обсудить основные направления двустороннего взаимодействия, а также вопросы региональной и международной повестки. Отдельное внимание будет уделено теме безопасности. Лукашенко также встретится с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Посольство России в Непале подтвердило данные о 8 россиянах, которые пропали в зоне наводнения на севере страны. Также к дипломатам обратились 2 россиянки после эвакуации зоны паводка на пограничном переходе с Китаем. Сейчас им оформляют свидетельство на возвращение в Россию, так как свои паспорта они успели сдать на контрольно-пропускном пункте перед началом бедствия. Мощное наводнение в Непале произошло накануне. Подтверждена гибель 359 человек. Пропавшими без вести числятся свыше 1300. Значительная часть из них – иностранцы. «Россияне хотят смотреть хорошее зарубежное кино и устали от бесконечных экранизаций сказок», заявил в пресс-центре НСН кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, летом в прокат вышли 67 российских фильмов, но окупилась лишь якутская комедия «Сайлыка». Всего за первые 6 месяцев этого года вышло 130 российских фильмов, из которых окупилось 8, причем 3 из них якутские. Общий убыток отечественного кино к концу августа, по данным Шнейдерова, достиг 16 миллиардов рублей, а за 15 лет – 200 миллиардов. Это антирекорд за всю историю российского кино, заключил собеседник НСН. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал главного тренера Калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на 4 матча и оштрафовал на 400 тысяч рублей. В понедельник «Балтика» на выезде сыграла в ничью с казанским «Рубином» 1-1 в матче 5-го тура чемпионата России. После гола калининградская команда Талалаев показал нецензурный жест в адрес конкретных лиц на трибуне, но взятие ворот было отменено. Позднее Талалаев объяснил жест тем, что показал руководителю клуба, что в тот день команда не проиграет. Как отметили в КДК, в течение года Талалаев неоднократно совершал нарушения, связанные с оскорбительным поведением, в том числе демонстрировал аналогичный оскорбительный жест. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, с кем записала новый фит группа «Татуин», и поговорим о планах группы «Операция Пластилин». «Татуин» и «Оберег» представили совместный сингл «Послевкусие лета». Музыканты признаются, что эта песня теперь входит в число их любимых. В будущем композиция станет частью альбома фитов «Все наши» на «Татуине». О новой песне и истории ее создания рассказывает Роман Кузьмин.
2: Прежде всего, я должен сказать, что мы сами, музыканты группы «Татуин», любим искренне песню «Послевкусие лета», и любовь эта, она развивалась, и она стала такой большой не сразу, а спустя несколько лет жизни с этой песней. Вот есть песни рок-н-ролльные, веселые, грустные, разные, нужные, разные. А эта песня, она какая-то, она и не академичная, она и не тяжелая, и не легкая, и не веселая, и не грустная, она какая-то очень честная и щемящая. И она отзывается в душе. Я думаю, что таких песен у нас мало. И я очень рад, что вокал Дениса Михайлова очень яркий, узнаваемый и открытый, эмоциональный, добавил несколько красок и слоев этой классной песни. И вот что у нас получилось. И это здорово.

0: Послушать послевкусие лета уже можно на музыкальных площадках. Операция «Пластилин» готовит сразу три новых релиза. Лидер группы Анатолий Царев рассказал, что новый материал разделят на два мини-альбома по 5 песен каждый. Первый мини-альбом выйдет осенью 2026 года, второй — весной 2027.
1: Заткнись и целуй меня! Заткнись и целуй меня! Заткнись и целуй меня!
0: Между двумя релизами музыканты представят альбом «Roots 2», продолжение проекта, в котором старые песни группы получают новые аранжировки и обработки. По словам Царева, такой формат позволит операции «Пластилин» регулярно выпускать новый материал и оставаться в информационном поле. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
2: За сценой. Наше радио.

О боги, боги мои.

0: Наше радио.
1: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия не будет нападать на страны НАТО. В комментарии Axios президент США заявил, что не обеспокоен подобными сообщениями СМИ и отказался от дальнейших комментариев. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день заявил, что сообщения Запада о планах России якобы напасть на страны НАТО – это страшилки, которые не имеют ничего общего с реальностью. Трамп также рассказал, что у директора Центрального разведывательного управления Джона Рэдклиффа и главы службы внешней разведки Сергея Нарышкина хорошие отношения. Они встречаются раз в полгода или раз в год. Он назвал обычным делом недавнюю поездку Рэдклиффа в Москву. Сегодня встречу с директором ЦРУ в Москве подтвердил и сам Нарышкин. Досрочно подавать уведомления по налогам и страховым взносам за несколько месяцев можно будет в России с 1 сентября. Как сообщили в Федеральной налоговой службе, с этой даты вступят в силу соответствующие поправки к налоговому кодексу. Новый порядок позволит работодателям и предпринимателям однократно предоставить уведомления по налогам на доход и страховым взносам на каждый последующий месяц вплоть до конца календарного года. Сумму страховых взносов в документе нужно разбить на каждый месяц расчетного периода. Турция с начала года поставила в Россию около 570 тысяч тонн плодово-овощной продукции. Это почти на 8,5% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил Россельхознадзор по итогам встречи руководителя службы Сергея Данкерта со своим турецким коллегой. Общий рост произошел за счет увеличения ввоза мандаринов, нектаринов, абрикосов, персиков и грейпфрутов. Особое внимание на встрече уделили расширению номенклатуры товаров и требованиям двух стран в области карантинного, фитосанитарного и ветеринарного контроля. Новое многофункциональное культурное пространство открылось на крыше новой сцены имени Мирхольда Александринского театра в Санкт-Петербурге. Событие приурочено году петербургской культуры и входит в программу юбилейных мероприятий, посвященных 270-летию театра. Пространство с видом на Фонтанку организовано таким образом, что может превращаться в лекторий, камерную сцену и площадку для творческих встреч. В последний уикенд лета на крыше представят перформанс «Пророчество перелетных птиц». Российский футболист «Монако» Александр Головин отметился забитым мячом в ответном домашнем матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций с польским «Гурником». После его гола счет стал 3-0. Между тем, сегодня стало известно, что французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, сыграет с английским «Манчестер Сити» и турецким «Галатасараем», в который перешел полузащитник Алексей Батраков на общем этапе Лиги чемпионов по футболу. Жеребьевка прошла в «Монако». ПСЖ – победитель Лиги чемпионов двух прошедших сезонов. Также на общем этапе Лиги чемпионов ПСЖ проведет домашние матчи против испанской «Барселоны», итальянской «Ромы» и словацкого «Слобана». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма», теперь мы есть в «Максе», «ВК» и «Дзене». Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих, мы закрыли.

чего человек? Я спросил своего визави. Стоп, как книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя все листы.

Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, Бина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

0: Наше радио.
1: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
2: С 7 до 11.
1: Подъемники.
2: На нашем радио.

часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее,

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.